0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Гомеле синоптики обещают плюс 21-23, в Бресте днем от 20 до 22 тепла, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске от 24 до 26 выше нуля, в Минске плюс 22-24. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. Таковы данные.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Гомеле синоптики обещают плюс 21-23, в Бресте днем от 20 до 22 тепла, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске от 24 до 26 выше нуля, в Минске плюс 22-24. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Гомеле синоптики обещают плюс 21-23, в Бресте днем от 20 до 22 тепла, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске от 24 до 26 выше нуля, в Минске плюс 22-24. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. Таковы данные.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Гомеле синоптики обещают плюс 21-23, в Бресте днем от 20 до 22 тепла, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске от 24 до 26 выше нуля, в Минске плюс 22-24. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. Таковы данные.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Гомеле синоптики обещают плюс 21-23, в Бресте днем от 20 до 22 тепла, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске от 24 до 26 выше нуля, в Минске плюс 22-24. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета.

0: Повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах этого дня в ближайшие 30 минут. С вами Яна Цидик. Здравствуйте. В Беларуси совершенствуются земельные отношения и усиливается ответственность местных органов власти за развитие регионов. Александр Лукашенко одобрил комплексные поправки в Кодекс о земле. Так, райисполкомы наделены полномочиями принимать для государственных нужд решения об изъятии и предоставлении земельных участков для строительства объектов, возводимых в интересах региона или государства, а облисполкомы для закрепления кадров на местах получают право определять категории лиц, которым земельные участки могут предоставляться без аукциона. Законом также предусматривается возможность повторного предоставления земельных участков гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, добровольно отказавшимся от ранее предоставленных в силу уважительных причин, а также внеочередного получения участков семьями, воспитывающими детей инвалидов. Кроме того, правовым актом закрепляется необходимость получения согласия исполкома на отчуждение незавершенных законсервированных капитальных строений, если они расположены на земельных участках, которые находятся в частной собственности или аренде. Уточняется также порядок выкупа земельного участка или внесения платы за право его аренды в случае совершения нескольких юридически значимых действий с ним, например, раздел, изменение целевого назначения или отчуждение. Согласно закону, также уточнены вопросы легализации самовольно занятых участков и самовольного строительства. Одновременно продлевается возможность приобретения с понижающими коэффициентами в частную собственность или аренду земельных участков, находящихся у землепользователей на 1 сентября 2022 года. Она унифицирована со сроком окончания действия земельной амнистии до 1 января 2028 года. Президент Беларуси также утвердил изменения Водного кодекса. Закон, подписанный главой государства, уточняет правила использования водоемов и расширяет возможности граждан по водопользованию. Одно из ключевых нововведений касается доступа к воде. Теперь арендаторы водных объектов для отдыха, спорта и туризма обязаны обеспечивать свободный допуск жителей к водоемам. Если к воде невозможно подойти, запрещается передавать в аренду часть водного объекта. Кроме того, использовать скважины на своих участках теперь можно без специального разрешения. Достаточно документа о праве на землю. Также местные органы власти смогут вводить ограничения на купание и использование маломерных судов только при наличии реальной угрозы жизни и здоровью людей. Документом также урегулированы вопросы использования водоемов для отдыха, туризма и эксплуатации отдельных плавучих сооружений, не относящихся к маломерным судам.
0: Картина дня.
1: Сегодня в Международном выставочном центре в Минске торжественно открылся крупнейший агрофорум в ЕАЭС. 36-я международная специализированная выставка «Белагро-2026». Мероприятие традиционно собрало вместе не только белорусских аграриев и работников пищевой и перерабатывающей промышленности, но и зарубежных коллег и партнеров. Программа насыщена семинарами, B2B-встречами, практическими демонстрациями, презентациями, мастер-классами и конкурсами. «Белагро» — это не только выставка достижений, но и уникальная диалоговая площадка. В этом году особое внимание импортозамещению, развитию кооперации, цифровизации агросектора. Эти вопросы обсуждают и на международном форуме «Агрошос. Стратегия роста». Участвуют не только эксперты стран Шанхайской организации сотрудничества, но и представители Ирана. Главный вектор дискуссий ориентирован на долгосрочные экологические и экономические перспективы, а также укрепление деловых контактов. Заместитель генерального секретаря ШОС Ахмад Саид Марадзада подчеркнул, ШОС с присоединением Беларуси только выиграла, приобрела в том числе и европейское качество.
2: ШОС с присоединением Беларуси только выиграла, приобрела в том числе европейское качество. И с присоединением Беларуси наша организация становится действительно трансрегиональной организацией с достаточно широкой повесткой дня, которые включают не только вопросы безопасности, но и большой профиль экономического сотрудничества и сотрудничества в области экономики и гуманитарных отношений.
1: Тематика разделов, представленных на Белагра, охватывает практически все отрасли АПК, поделился директор Национального центра поддержки экспорта Николай Борисевич.
3: Нам очень важно нащупать те действенные механизмы, которые уже существуют, которые уже работают в рамках организации и самого делового совета. И самое главное, предоставить нашим экспортерам, нашим предприятиям новые возможности, новые платформы для продвижения их продукции, установления кооперационных связей, налаживания инвестиционного сотрудничества и так далее. То есть то, что необходимо с практической прикладной точки зрения.
1: Важным событием деловой программы «Белагра-2026» станет Международный форум электронной коммерции и ритейла «Дни ритейла» в Минске. Мероприятие объединит представителей традиционной торговли, торговых сетей, маркетплейсов, дистрибьюторов, производителей и отраслевых экспертов из Беларуси, России и других стран СНГ. В программе также дегустационный конкурс «Чемпион вкуса», конкурс «Лучшая племенная лошадь», конкурс «Лучший пахарь», выставка сельскохозяйственных животных, демонстрационные показы техники и другие мероприятия. Организован торговый городок с ярмаркой продажи продуктов питания. Всего на «Белагра-2026» подано более 570 заявок из 12 стран мира. Об этом заявил заместитель премьер-министра Юрий Шулейко.
4: Всегда на такие мероприятия приезжает очень много различных структур. Это и торговые представители, это и потребители сегодня, продукции непосредственно, продовольствие. Сегодня, я говорил уже выше, это и сельхозтехника, которая сегодня необходима, как живет сегодня мир, потому что я хочу сказать, что уровень сегодня Белагра уже начинает форматироваться в мировой уровень. Ранее мы выезжали в соседние наши западные страны. Сегодня такой возможности нету. К нам сегодня поехали уже иные производители, и мы свое проектирование и выпуск подтянули здорово. Поэтому на площадке сегодня Белагра Белоруссии различные стоят задачи. Это покупка, это ознакомление, это долгосрочное сотрудничество. Мы покажем технику не просто выставочно, да. Завтра начнет работать площадка, где мы воочию будем показывать возможности нашей сельхозтехники с рабочими органами. Вы увидите там и 500-сильный трактор, как работает сегодня почва, обработка, заготовка кормов, как происходит. Одновременно будут профессионалы демонстрировать и свои умения пахоты, да, которые позволят определять качество техники в том числе. У нас пройдет одновременно сегодня встреча с ритейлами России. Это очень важный этап для того, что и впервые мы его проводим на форуме здесь, в нашей Белагра-выставке, которая, ну, направлена, естественно, на реализацию нашей продукции. Поэтому одно из важных сегодняшних, так сказать, мероприятий – это объединить всех участников, всех наших гостей для того, чтобы понять ресурс и пожелания наших клиентов.
1: С приветственным словом на торжественном открытии Белорусской агропромышленной недели в Минске выступил генеральный директор продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Тюй Дуньюй. Он выразил признательность Беларуси за высокий уровень организации мероприятия, качество представленной продукции и оценил технологический уровень белорусского сельского хозяйства. Он отметил, что Беларусь зарекомендовала себя как важный производитель сельхозпродукции в Восточной Европе и Евразии, играет значительную роль в региональных цепочках поставок продовольствия и вносит вклад в мировую продовольственную безопасность путем торговли и сельскохозяйственного сотрудничества. Наша страна надеется на скорейшее согласование с ФАО страновой программы сотрудничества до 2030 года. Об этом было заявлено на встрече главы белорусского МИДа Максима Рыженкова с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Тюй Дуньюем. В центре внимания был вопрос негативного влияния западных санкций на экспорт белорусских калийных удобрений и мировую стабильность. Максим Рыженков призвал ФАО объединить усилия для решения этой проблемы. Также стороны обсудили запуск новой программы сотрудничества на 2026-2030 годы, которая затронет лесное, рыбное, сельское хозяйство нашей страны. Глава МИД предложил задействовать белорусские опыты и технологии в масштабных проектах по поддержке государств Азии и Африки. В свою очередь, Тюй Дуньюй высоко оценил вклад нашей страны в борьбу с мировым голодом. Участие в выставке «Белагра» для многих делегаций – повод обсудить двустороннее сотрудничество. Сегодня Минск и Баку сверили планы. В Доме правительства прошла встреча премьер-министра Беларуси и вице-премьера Азербайджана. Партнеры подтвердили курс на укрепление кооперации. Многие проекты определены с подачей лидеров стран, а задача правительства – обеспечить выполнение договоренностей. На встрече отмечено, что все обозначенные проекты реализуются. Приоритетные сферы – машиностроение и лифтостроение. Отдельные слова благодарности белорусской стороны за сотрудничество в области коммунальной техники. У делегации Азербайджана насыщенная программа на Белагра. Выставка может вдохновить Минск и Баку на новые совместные проекты, отметил Александр Турчин.
5: Задача наша и правительства наших стран, конечно, обеспечить выполнение всех тех договоренностей, которые у нас есть. Ну, на самом деле, хочу с удовлетворением отметить, что, в принципе, все те проекты, которые мы намечали, обсуждали к реализации, все они в той или иной степени реализуются.
1: Продолжением диалога стал белорусско-азербайджанский бизнес-форум, который стартовал сегодня в Минске. В мероприятии приняли участие более 200 представителей бизнеса Беларуси и Азербайджана. Стороны подписали 5 документов по итогам межправительственной белорусско-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Также подписана программа сотрудничества в сфере физической культуры и спорта между Министерством спорта Беларуси и Министерством молодежи и спорта Азербайджана на 2026-30 годы. Стороны также подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области статистики между Национальным статистическим комитетом Беларуси и Государственным комитетом по статистике Азербайджана. Кроме того, подписана программа сотрудничества «Дорожная карта» в сфере здравоохранения между Минздравом нашей страны и Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики на 2026-2027 годы.
0: Картина дня.
1: Европа усиливает миграционный контроль. Страны ЕС и Европарламент достигли соглашения, которое позволит запустить ускоренные, более эффективные процедуры по возвращению нелегалов. Новые миграционные нормы предусматривают создание зарубежных депортационных центров для просителей убежища. Там они смогут ожидать рассмотрения своих апелляций на высылку из ЕС, либо решения вопроса с их отправкой на родину. В ближайшие недели этот документ должен быть юридически утвержден на заседании Совета ЕС и на сессии Европарламента. Тем временем уровень безработицы в еврозоне в апреле этого года составил 6,3% с учетом сезонных колебаний, превысив рыночные ожидания. Как указывается на сайте Евростата, в апреле в ЕС безработными были свыше 13 миллионов человек. Среди стран Евросоюза наиболее высокий уровень безработицы был зарегистрирован в Финляндии – 10,6%. Далее следует Испания, Греция, Швеция и Франция. В странах Балтии самый высокий показатель зафиксирован в Литве – 7,1%. Экономический шок от конфликта в Иране сильно ударил по европейским заводам, подавив спрос на их продукцию и приведя к самому быстрому росту цен на сырье за последние 4 года. Конфликт, развязанный США и Израилем, нарушил торговлю, потряс финансовые рынки и вызвал опасения по поводу глобальных поставок энергоносителей и других сырьевых товаров, особенно через Ормузский пролив, являющийся ключевым маршрутом для транспортировки нефти и газа. К слову, на этом фоне, как указывали в апреле аналитики Евразийского банка развития, уровень безработицы в Беларуси обновил исторический минимум, снизившись до 2,3%. В странах Прибалтики еще одна проблема. Местный курортный бизнес переживает тяжелые времена. Потери белорусских и российских туристов, высокие налоги и геополитическая напряженность обрушили отрасль. Местные отельеры сравнивают нынешнюю ситуацию с провалом времен пандемии. Доля приезжих из России и Беларуси рухнула с 20% до почти нулевой отметки. Некогда популярные круизы по Балтийскому морю лишились коммерческой привлекательности без захода в Санкт-Петербург. Европейские туристы приезжают в Прибалтику, но их вклад в местную казну минимален. Тратить солидные суммы жители ЕС не готовы. Более того, люди боятся ехать из-за паники, которую местные власти раздувают вокруг мнимой военной угрозы. К тому же правительства стран Прибалтики подняли налоги для гостиниц и ресторанов. Бизнес безуспешно просит снизить финансовую нагрузку на общепит, но чиновники не реагируют. Отмечается, что у властей Латвии, Литвы и Эстонии нет плана, как выходить из этого кризиса. Отношения Варшавы и Киева продолжают обостряться. Польша намерена блокировать вступление Украины в Евросоюз до тех пор, пока Киев не откажется от культа военных преступников. Об этом заявил вице-спикер польского Сейма. Кроме того, он добавил, что Киев не увидит членство в ЕС, пока не разблокирует все эксгумации останков жертв Волынской резни. Отношение к украинским националистам остается одной из болезненных тем в двусторонних отношениях. Президент Польши Кароль Навроцкий уже инициировал процесс лишения главы украинского режима высшей польской госнаграды – ордена Белого Орла. Скандал в системе здравоохранения Латвии. Обнаружена коррупционная схема, связанная с крупными государственными больницами. Под пристальное внимание полиции и прокуратуры попали сразу несколько ведущих медицинских учреждений страны. Правоохранители подозревают руководство этих организаций в многомиллионных хищениях бюджетных средств. По версии следствия, преступные махинации происходили в ходе государственных закупок медицинского оборудования, дорогих лекарств и различных услуг. В рамках расследования силовики уже задержали нескольких высокопоставленных сотрудников больницы, представителей частных компаний-поставщиков. Следователи проверяют схемы искусственного завышения цен и подписания фиктивных договоров.
0: Картина дня.
1: Изменения законов о прохождении военной службы и переписи населения рассмотрели сегодня на заседании экспертного совета в Совете Республики Национального собрания Беларуси. Проект закона о переписи населения предусматривает ряд нововведений. Так снижается возраст респондентов. Планируется, что с 15 лет можно будет самостоятельно принимать участие в переписи. Расширяются возможности использования информационных источников. Заполнять переписные листы разрешено через интернет с помощью специализированного программного обеспечения. Это позволит оперативно получать данные. На уровне правительства будет определен перечень лиц, которым доверят проводить перепись, рассказал председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Роман Бродов.
6: Перепись населения, несмотря на то, что это статистическое наблюдение, на самом деле имеет огромную, просто огромную роль в жизни страны, поскольку это единственный источник получения первичных, достоверных, надежных данных об обществе, о его характеристиках. Мы получаем своеобразный портрет общества. На основе данных, полученных в результате переписи, государство прежде всего может оценить результативность принятых мер, поскольку на протяжении многих лет принимаются определенные решения, в том числе в сфере социальной политики, в сфере охраны здоровья, в сфере строительства инфраструктуры, жилья, даже очень-очень практических вещей, которые нужны прежде всего населению. И для того, чтобы понимать, возымели ли они эффект, были ли они результативными, проводится перепись.
1: Отдельное внимание уделено широкому информированию населения о предстоящей кампании. Это необходимо для защиты граждан от мошенников, которые могут попытаться воспользоваться переписью. Общая задача – обеспечить прозрачность и упрощение процедуры. Процедуры сбора данных. Значительную часть информации будут получать из государственных систем. Более 33,5 тысяч белорусских абитуриентов сегодня сдавали ЦТЭ по второму профильному предмету. Знания проверяли по математике, биологии, иностранному языку и географии. Больше всего абитуриентов выбрало английский язык. В стране писали ЦТЭ в 40 пунктах. Они располагаются на базе учреждения образования. Для всех участников тестирования созданы равные условия. За прозрачностью проведения ЦТЭ в каждом пункте следила выездная группа комитета госконтроля. Специалисты проверяли чистоту в аудиториях, а также отсутствие шпаргалок и гаджетов, рассказал замначальника главного управления комитета государственного контроля Беларуси Виктор Бурло.
7: Первый момент, на который мы обращаем внимание, как организован пропуск. Далее мы смотрим определенную готовность пункта проведения централизованного тестирования. Это как организована сохранность вещей детей, которые нельзя проносить. Наличие и работа медпункта в учреждении или медицинского работника. Также смотрим сохранность тестовых заданий и бланков ответов.
1: К слову, из аудитории сегодня было удалено 12 абитуриентов. Для тех, кто по уважительной причине не смог прийти сегодня, предусмотрены резервные дни 18, 20 и 22 июня. Зарегистрироваться на них необходимо с 8 по 11 июня лично в пунктах регистрации. В Министерстве образования напоминают, что 5 июня состоится заключительная ЦТЭ по химии, физике, истории Беларуси в контексте всемирной истории и обществоведению. В белорусских вузах запускают новый проект под названием «Учись и работай». Инициатива позволяет студентам устроиться на работу и получить свой первый профессиональный опыт еще до получения диплома. Сегодня в стране около 39 тысяч молодых специалистов в поиске работы. При этом рынок предлагает 139 тысяч вакансий. На старте проекта ребятам предлагают работу более чем на 140 должностях по разным направлениям. Творчество, строительство, ЖКХ, агросектор, образование, рассказала замначальника главного управления Минтруда и соцзащиты Елена Пещенко.
8: Те ребята, которые захотят трудоустроиться и развить свой потенциал по выбранной специальности, они смогут работать только под руководством более квалифицированного специалиста с более высоким стажем работы или под руководством руководителя. И, конечно, им нельзя будет поручать определенные работы, которые требуют определенных допусков, определенных законодательные ограничения, которые содержат. То есть данные ребята будут получать свои навыки и расширять свои умения под руководством определенных наставников. Конечно, такие требования будут закреплены в соответствующих квалификационных характеристиках либо профессиональных стандартах.
1: Потребность есть не только на полный, но и на неполный рабочий день, так как работа не должна мешать обучению. Именно поэтому трудоустройство предусмотрено на условиях частичной занятости. При этом студентам помогают составить индивидуальный график, чтобы успевать совмещать два вида деятельности. Первый в Беларуси мобильный центр безопасности жизнедеятельности презентовали сегодня в Минске. Уникальная площадка создана на базе автобуса МАЗ и предназначена для обучения детей и взрослых правилам безопасного поведения в различных жизненных ситуациях. Внутри комплекса разместили 14 интерактивных зон. Там можно пройти виртуальную эвакуацию из задымленного помещения, отработать вызов спасателей, научиться пользоваться огнетушителем, а также узнать, как действовать во время грозы или в толпе. Особое внимание уделено практической отработке навыков с использованием технологий дополненной реальности. Об этом рассказала начальник Центра пропаганды безопасности жизнедеятельности Минского городского управления МЧС Карина Закалинская.
9: Задача автобуса – приехать в медицинское учреждение, в загородный лагерь. Может быть, это будет площадка в районе, где будет задействовано несколько учреждений образования. И задача здесь поговорить про быт, какие опасности хранят дома, начиная от бытовой химии, острых предметов, медикаментов, заканчивая пожароопасными возникающими ситуациями.
1: Уже в ближайшие недели мобильный центр начнет свою разъездную работу. Летом он посетит все загородные лагеря столицы. Первый выезд комплекса запланирован на 10 июня. И в завершении выпуска о спорте. Арина Соболенко уже в 1/4 Ролан-Гаррос. В поединке 4-го круга Гранд-Слэма лидер мирового рейтинга сражалась против японки Наоми Осаки, которая занимает 16-е место в рейтинге WTA. Битва растянулась на 1.5 часа. Особенно напряженным получился первый сет. По ходу первой партии белоруска уступала 0-2, но она переломила ход борьбы и по итогам склонила чашу весов в свою сторону 7-5. Во втором сете, в котором первая ракетка планеты сделала 2 безответных брейка, ее преимущество было неоспоримым. Итог 6-3. По ходу встречи белоруска подала на вылет 12 раз, сделала 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейкпоинта из 5 заработанных. Осака выполнила 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки и смогла реализовать единственный заработанный брейкпоинт. В следующем круге уже завтра Арина Соболенко сразится с 23-й ракеткой мира, россиянкой Дианой Шнайдер. Международная федерация фехтования сняла все ограничения с белорусских и российских спортсменов. Они смогут выступить с национальной символикой на чемпионате мира этого года, который пройдет в Гонконге с 22 по 30 июля. С 2023 года белорусы и россияне принимали участие в турнирах под эгидой Международной федерации фехтования в нейтральном статусе. Напомню, в минувшем месяце о полном восстановлении в правах наших спортсменов уже объявили Международные федерации гимнастики, пятиборья, бокса, волейбола, борьбы, конного спорта, карате, танцевального спорта, бильярда, водно-лыжного спорта, муай-тай и стрельбы из лука. И на этом у меня все. С вами была Яна Цидик. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Гомеле синоптики обещают плюс 21-23, в Бресте днем от 20 до 22 тепла, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске от 24 до 26 выше нуля, в Минске плюс 22-24. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета.

0: еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Беларусь играет важнейшую роль в мире в обеспечении продовольствием. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. Глава государства отметил, что наша страна сегодня сотрудничает с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продает туда продовольствие, но делает все, чтобы эти страны и их граждане имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию, сказал президент. Беларусь рассчитывает получить урожай не менее 11 миллионов тонн зерна в этом году. Об этом заявил заместитель премьер-министра Юрий Шулейко на полях международной выставки «Белагро-2026». Он отметил, что сейчас происходит цифровизация сельского хозяйства, переход на энергонасыщенную технику. В том числе необходима подготовка кадров для работы в новых условиях. Именно на таких площадках, как «Белагро», демонстрируются более прогрессивные подходы и обозначаются цели и задачи на будущее, отметил вице-премьер. Изменения закона о переписи населения рассмотрели на экспертном совете при Совете Республики. Проект предусматривает ряд нововведений. Так снижается возраст респондентов. Планируется, что с 15 лет можно будет самостоятельно принимать участие в переписи населения. Закрепляется возможность заполнять электронную форму через интернет. Предусмотрен и ряд других изменений, которые направлены на повышение эффективности сбора первичных статистических данных, качества статистики. Масштабный сбор по территориальной обороне проведут сегодня в Липецком районе. Программа сфокусирована на отработке ключевых навыков. Учения в том числе будут включать занятия по защите от беспилотных летательных аппаратов и проведению стрелкового первенства. Участников разделят на группы, каждая из которых отработает специфические задачи в разных локациях. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 80 копеек, 3,84 за 100 российских рублей и 4 рубля 11 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле и Могилеве плюс 14, в Витебске плюс 15, в Минске, Бресте и Гродно 13 тепла. Сегодня днем в Гродно и Гомеле ожидается плюс 21-23, в Витебске плюс 24-26, в Могилеве плюс 23-25, в Бресте плюс 20-22, в Минске 22-24 тепла. По большей части территории страны преимущественно без осадков, лишь в Гомеле возможен кратковременный дождь с грозой. Таковы данные. Белгидромета, Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио. Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Традиционно на старте этого рабочего дня. 2 часа в эфире Альфа-Радио. Только важной, нужной и полезной информации специально для тебя. Во второй части нашей программы здесь, в этой студии, появится наш гость, эксперт. Вместе с ним будут обсуждаться те события, которые происходят и у нас в Беларуси, и за ее пределами. Ну а в первом часе обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. А в середине часа короткий выпуск новостей, прогноз погоды. В первые 30 минут традиционно гороскоп для каждого знака зодиака появится в нашем эфире, рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
0: В Беларуси 8 утра.

Александр Лукашенко одобрил комплексные поправки в Кодекс о земле. Глава государства подписал соответствующий закон. В частности, райисполкомы наделены полномочиями принимать для госнужд решения об изъятии и предоставлении земельных участков для строительства объектов, возводимых в интересах региона или государства. Облисполкомы для закрепления кадров на местах получают право определять категории лиц, которым земельные участки могут предоставляться без аукциона. Законом предусматривается возможность повторного предоставления земельных участков гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, добровольно отказавшимся от ранее предоставленных в силу уважительных причин, а также внеочередного получения участков семьями, воспитывающими детей-инвалидов. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел встречу с заместителем премьер-министра Азербайджана Самиром Шарифовым, в рамках которой обозначил перспективы сотрудничества. Глава правительства отметил, что Беларусь и Азербайджан исторически связывают очень тесные отношения. Надежность дружбы подтверждена неоднократно в разных ситуациях. Такой высокий уровень взаимоотношений стал возможным благодаря лидерам двух стран. Накануне в Доме правительства прошло очередное заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Инвестиционный потенциал Великого Камня презентовали деловым кругам Омана. Визит состоялся в преддверии Белорусско-Оманского бизнес-форума, который пройдет сегодня в Минске. Гости высоко оценили индустриальный парк и его возможности для ведения бизнеса. Как сообщалось ранее, оманский бизнес заинтересован в развитии сотрудничества с белорусским деловым сообществом и научно-исследовательскими институтами в сферах продовольственной безопасности и сельского хозяйства, машиностроения, искусственного интеллекта, недвижимости, туризма и других. В вузах Беларуси запустили новый проект для студентов «Учись и работай». Ключевая задача – дать студентам реальную практику и помочь им адаптироваться на первом рабочем месте без лишнего стресса. Проект кардинально меняет подход к обучению. Теперь вузы работают в тесной связке с заказчиками кадров. На первом этапе ребятам предлагают работу по более чем 140 специальностям в различных отраслях. Студентам предлагают гибкий график и частичную занятость. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,86 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Ожившие полотна 2.0. Семен Хананаев и группа 3STX приглашают в путешествие по мирам звука и живописи, в котором классическая музыка и композиции в стиле кроссовера оживят шедевры изобразительного искусства. Живая музыка, великие картины, одно пространство. 20 июня большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. Любимые мелодии и песни из популярных советских и зарубежных кинофильмов в концертной программе «Музыка-кино». Национальный оркестр Беларуси имени Жиновича. Большой зал Белгосфилармонии 10 июня для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Витебске, Гродно и Гомеле плюс 14, в Могилеве плюс 12, в Минске плюс 16, в Бресте 13 тепла. Сегодня днем в Гродно и Гомеле ожидается плюс 21-23, в Витебске плюс 24-26, в Могилеве плюс 23-25, в Бресте плюс 20-22, в Минске 22-24 тепла. По большей части территории страны преимущественно без осадков. Лишь в Гомеле возможен кратковременный дождь с грозой. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: 8 часов 8 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же сегодня пишет популярный телеграм-канал. Итак, Ньюсбай пишет о том, что Трамп заявил, что переговоры между США и Ираном продолжаются в непрерывном режиме. Однако их исход остается неопределенным. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что в учениях НАТО на Балтике в этом году примет участие в два раза меньше военных, чем в 2025 году. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. «Желтые сливы» рассказывают об учебно-полевых сборах для белорусских старшеклассников. Парни заряжены, вовлечены в процесс и проводят время с интересом. Более подробно в телеграм-канале канале «Желтые сливы». СБ «Беларусь» сегодня незабываемый трехдневный праздник подарил столице Минский тракторный завод по случаю своего 80-летия. Более подробно читайте на sb.by, ссылка в телеграм-канале СБ «Беларусь» сегодня. И там же чего ждать от 15-го республиканского фестиваля национальных культур в Гродно, рассказали организаторы. Вот такой вот обзор прессы, утренний обход популярных телеграм-каналов. Конечно же, подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал «Альфа-Радио».
0: «Альфа-Радио». Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Гороскоп.
3: 8 часов 16 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будний гороскоп». Для каждого знака зодиака расскажу прямо сейчас. Узнаю, что готовят звезды на день сегодняшний. Таковин. День приятных совпадений, хороших новостей. Если в последнее время часто хотели что-то изменить в своей жизни, сейчас появится возможность это сделать. Телец. То, чем вы занимаетесь сегодня, принесет пользу не только вам, но и окружающим. Они будут благодарны. Близнецы. Старайтесь не нервничать в первой половине дня. Утром эмоциональный фон будет довольно-таки напряженным, но не стоит отказываться от запланированных дел из-за дурного настроения. Рак. Благоприятный день для общения с людьми, чье мнение для вас важно. Произвести хорошее впечатление будет нетрудно. Лев, будьте осторожны, день не подходит для того, чтобы принимать важные решения в спешке, стараться быстро завершить дела, которым прежде было отдано немало сил. Дева, начало дня благоприятно для общения, встреч в неформальной обстановке. Весы, начало дня будет легким, интересным и вдохновляющим. Скорпион, подходящий день для разговора о делах и планах на будущее. Стрелец, благоприятный день для общения, знакомств и встреч. Вы легко находите подход к очень разным людям и многим нравитесь. Козерог, благоприятный день для серьезной работы, обсуждения важных вопросов. Водолей, подходящий день для того, чтобы проявлять инициативу, делиться идеями. Рыбы, неплохой день отдает шанс удачно завершить дела, которым было отдано много сил решить какие-то важные вопросы. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака, но в целом сегодняшний день сложится неплохо. Его назвать нельзя, конечно же, спокойным, но волнение и тревоги вряд ли помешают достичь поставленных целей. Вот такой вот гороскоп традиционно. Вне зависимости от того, что сулят и обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным.
0: Альфа-радио сделано в Беларуси.
4: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: прямо сейчас.
1: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
2: Sexy girl, watch the way you're moving.

0: для тех, кто за рулем.
1: 8:29 в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» для тех, кто за рулем. Расскажу, что же прямо сейчас происходит на столичных дорогах. Сервис «Яндекс.Карт» оценивает общую ситуацию в 5 баллов. Есть затруднения, но их немного. МКАД от улицы Громова до Игуменского тракта. Время проезда там 45 минут. Проспект Пушкина от улицы Адоевского до улицы Притыцкого. Время проезда 4 минуты. Долгобродская улица от Уральской улицы до Ботанической улицы. Время проезда 8 минут. Проспект Независимости от улицы Янки Купала до площади Победы. Время проезда 4 минуты. И улица Ванеева от реки Свислочь до второго велосипедного переулка. Время проезда 3 минуты. К этому часу вся информация. Традиционно добираясь на работу вовремя, без опозданий, под аккомпанемент Альфа-Радио.
2: Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин накануне вечером провели телефонный разговор. Затрагивался вопрос организации и проведения 13-го форума регионов Беларуси и России. Главы государств обсудили и международную повестку дня, обстановку в регионе. Беларусь добилась международного признания как производитель сельхозтехники и поставщик технологий. Об этом заявил генеральный директор продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций на торжественном открытии Белорусской агропромышленной недели в Минске. Белорусско-азербайджанский бизнес-форум прошел в Минске. В нем приняли участие более 200 представителей бизнеса. С азербайджанской стороны участвовали представители 35 предприятий, представляющих различные сферы. Международная федерация фехтования сняла все ограничения с белорусских и российских спортсменов. Атлеты смогут выступить с национальной символикой на чемпионате мира, который пройдет в Гонконге с 22 по 30 июля. И о погоде. Сейчас в Витебске, Гродно и Гомеле плюс 14, в Могилеве плюс 12, в Минске плюс 16, в Бресте 13 тепла. Сегодня днем в Гродно и Гомеле ожидается плюс 21-23, в Витебске плюс 24-26, в Могилеве плюс 23-25, в Бресте плюс 20-22, в Минске 22-24 тепла. По большей части территории страны преимущественно без осадков, лишь в Гомеле возможен кратковременный дождь с грозой. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Белорусская музыка.

0: Государство для народа.
1: 8 часов 34 минуты в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Государство для народа». Новую энергосберегающую теплицу в Минском районе засеяли семенами томатов. В агрокомбинате «Жданочи» реализуется инвестиционный проект по строительству двух энергосберегающих теплиц по 7 гектаров каждая. Так, продолжаем двигаться дальше. В Минске в жилом комплексе «Минск-Мир» строят новый детский сад. Строители стройтреста номер один подготовили котлован, уплотнили его основание, приступили к устройству фундаментов. И еще важная история. Трассу «Минск-Молодечно-Нарыч» планируют реконструировать. Проектом реконструкции трассы предусмотрена укладка цементно-бетонного покрытия, двустороннего барьерного ограждения, создание транспортных развязок, установка сетчатого ограждения от диких животных. Кстати, в ходе реализации проекта планируют сделать стоянку на 300 парковочных мест, обустроят ее рядом с историко-культурным комплексом «Линия Сталина». Также модернизируют освещение, появятся на трассе и интеллектуальные транспортные системы. Вот так вот рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». Знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет. Неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио. Слушай свое. Белорусское.

0: прямо сейчас.
1: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
2: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все?

0: спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный.
1: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
2: 8 часов 47 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Обзор прессы». Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. Итак, СБ «Беларусь» сегодня рассказывает о том, как в Могилеве собирают садовые качели Александрии, удостоенные государственного знака качества. Более подробно читайте на страницах СБ «Беларусь» сегодня. Газета «Республика». Почти 6% суммарного ВВП стран ЕАЭС. Как развивается рынок госзакупок в Союзе. Более подробно читайте на странице газеты «Республика». И там же оздоровительные лагеря принимают первых посетителей. Окунулись в детство в одном из них. Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Алексей Дермонт. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа в 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин накануне вечером провели телефонный разговор. Его главной темой стали актуальные вопросы двусторонних белорусско-российских отношений. Затрагивался вопрос организации и проведения 13-го форума регионов Беларуси и России, который состоится в Минске и Минской области. Главы государств обсудили и международную повестку дня, обстановку в регионе. Также в числе тем торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ. Беларусь добилась международного признания как производитель сельхозтехники и поставщик технологий. Об этом заявил генеральный директор продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций на торжественном открытии Белорусской агропромышленной недели в Минске. Цюй Дуньюй выразил признательность Беларуси за высокий уровень организации мероприятия, качество представленной продукции и оценил технологический уровень белорусского сельского хозяйства. Он подчеркнул, что ФАО готова продолжать укреплять совместную работу в поддержке трансформации агропромышленных и агропродовольственных систем Беларуси, чтобы они могли быть более эффективными, инклюзивными, стойкими и более устойчивыми. Белорусско-азербайджанский бизнес-форум прошел в Минске. Мероприятие состоялось в рамках 16-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В нем приняли участие более 200 представителей бизнеса. С азербайджанской стороны участвовали представители 35 предприятий, представляющих сферы строительства, промышленного производства, сельского хозяйства, пищевой отрасли, торговли, легкой промышленности и инфраструктурных проектов. Международная федерация фехтования сняла все ограничения с белорусских и российских спортсменов. Атлеты смогут выступить с национальной символикой на чемпионате мира, который пройдет в Гонконге с 22 по 30 июля. Ранее о полном восстановлении в правах белорусских спортсменов объявили многие другие международные федерации. С 2023 года белорусы и россияне принимали участие в турнирах в нейтральном статусе. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,86 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. Концерт в День России. В программе хоровые произведения Чайковского, Свиридова, Рахманинова, Глинки в исполнении трех масштабных хоровых коллективов из Беларуси и России. Также прозвучат легендарные «Беловежская пуща», «Журавли», «Синий платочек», «Мой родный Кут» и другие, ставшие народными песни. Большой зал Белгосфилармонии 12 июня для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Витебске, Гродно и Гомеле плюс 16, в Могилеве плюс 14, в Минске плюс 18, в Бресте 13 тепла. Сегодня днем в Гродно и Гомеле ожидается плюс 21-23, в Витебске плюс 24-26, в Могилеве плюс 23-25, в Бресте плюс 20-22, в Минске 22-24 тепла. По большей части территории страны преимущественно без осадков. Лишь в Гомеле возможен кратковременный дождь с грозой. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – политолог Алексей Дермант. Александр Лукашенко провел встречу с генеральным директором ФАО. О чем договорились? Переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС должны начаться 15 июня. О чем предупреждал Молдову Александр Лукашенко? В выставке «Белагро-2026» принимают участие более 570 компаний из 12 стран. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале СББ, YouTube-канале СБТВ и в социальных сетях.
1: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by на главной странице нашего сетевого издания есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это политолог, философ Алексей Дермант. Доброе утро, Алексей.
2: Доброе утро.
1: Ну что ж, начнем с темы, которая касается не только нашей страны, касается в целом, наверное, мировой проблемы. Это, конечно же, проблема голода и, конечно же, проблема, которая касается в целом глобального и рынка минеральных удобрений, да и в целом, как бы, обеспечения продовольствия на планете Земля. Рабочая неделя в Дворце независимости началась с международных мероприятий. Президент нашей страны принял генерального директора продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. Вот сейчас, на данном этапе, мы видим, что все попытки изолировать нашу страну от глобального рынка минеральных удобрений безуспешны. Почему так происходит?
2: Ну, во-первых, Беларусь занимает существенную долю на этом рынке до четверти. И это означает то, что игнорировать Беларусь невозможно, как бы кому не хотелось. Почему невозможно игнорировать? Потому что выключение такого игрока, это сразу же влияет на рост цен. Это означает, что растут цены на продовольствие, это означает, что растет социальное недовольство, социальное напряжение во многих государствах, которое отражается не только на этих государствах, ну там, допустим, как раньше называли, третьего мира, а все это, естественно, давлеет уже и на, собственно, Запад. Поэтому в данном случае вот эта вся цепочка логическая от производителя до, условно говоря, социальных последствий, она вынуждает, в том числе руководителей таких глобальных институтов, все-таки диалог с Беларусью вести и каким-то образом пытаться находить общий язык. И тем более мы видим, что пошли действия определенные со стороны тех же Соединенных Штатов, когда были сняты их санкции, хотя это не самые для нас важные санкции. Санкции для нас больше, конечно, бьют европейские, что блокируют логистику, блокируют выходы, в том числе, ну, через европейские порты. Вот. Но, тем не менее, это означает то, что не удалось Беларусь так как-то исключить вообще из процесса переговорного и сказать, что с нами нельзя вести никаких дел. Потому что от нас, как бы там кто скептически не ставился к нашим возможностям, но, тем не менее, в данном вопросе очень многое зависит в глобальном масштабе, потому что Беларусь занимает существенную часть этого рынка.
1: Кстати, вот президент отметил, что наша страна играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на нашей земле. Вот, но хотел бы еще коснуться очень важной темы, о чем говорил глава государства, что сегодня Беларусь не просто сотрудничает с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса и не только продают туда продовольствие, но и делают все, чтобы эти страны, их граждане, цитаты, имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию. Мы обучаем людей и там, и в Беларуси, и многого достигли в производстве продуктов питания, обеспечении граждан, например, Африки. Вот о чем говорит глава государства? То есть мы не просто, скажем так, продаем продукты, не просто продаем минеральные удобрения, но и на данном этапе мы создаем, скажем так, целые отрасли в тех же странах Африки.
2: Действительно, и как показывает практика, вот схема, ну, простая и для наживы обычной самая, казалось бы, привлекательная. То есть вот продавай свое и пусть там все остальные покупают. Ты просто зарабатываешь на том, что продаешь свою продукцию. Обычно так делают западные государства, которые подсаживают на свои там технологии, да и на продукты питания тоже. Ну и все на этом. То есть никакого интереса к развитию, как они говорят, конкурентов у них нет. У нас другой подход. Дело в том, что если мы можем нашим близким союзникам или партнерам, которых мы находим по всему миру, передать определенные технологии и позволить им под свои нужды эти технологии развить, в том числе в сельскохозяйственной отрасли, в производстве продовольствия, мы все равно технологически вступаем в кооперацию с ними, да, то есть это и постоянная поддержка этих технологий. Это плюс к этим технологиям, допустим, та же техника сельскохозяйственная, да, это какие-то наши, допустим, разработки в, скажем, той же сельскохозяйственной сфере, в химической, биологической сфере. То есть мы таким образом создаем цепочку кооперации, а не исключительно эксплуатации. И это в конечном в итоге выгоднее для Беларуси, потому что мы не просто только зарабатываем, допустим, валюту, мы еще поддерживаем свою науку, свое высокотехнологическое производство за счет того, что мы завязаны на большое количество там, партнеров, и они с нами работают, как с доверенными лицами, которые нам доверяют, и далее при модернизации технологий вновь к нам обращаются. То есть это более долгосрочный цикл, такой инвестиционный, я бы сказал, который в итоге для нашей экономики более выгодный, чем вот простая такая эксплуатация.
1: Кстати, вот говоря о том, что происходит на рынке и минеральных удобрений вообще в плане глобальной продовольственной безопасности, напомню, что около 20% всех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Вот что касается глобальной продовольственной безопасности, почему именно сейчас состоялся этот визит? И можно ли говорить о том, что и события, опять же, на Ближнем Востоке, и события в том же Ормузском проливе, они, скажем так, могут те проблемы, которые уже существуют с глобальным голодом, а он никуда не исчез, и мы здесь об этом в студии говорили, есть проблема, огромное количество людей голодает, вот некоторые, наверное, считают, что это невозможно в современных реалиях, увы. Так можно ли говорить о том, что и ситуация меняется, что и еще больше может осложниться эта ситуация?
2: Будем откровенны, этого не произошло бы, если бы не был политический сигнал со стороны гегемона Соединенных Штатов. Так. Этого добилась наша дипломатия. После этого начались подобные контакты. Значит, там поняли, в глобальных структурах, которые контролируются в основном, естественно, Западом, в том числе США, поняли, ага, с Беларусью нужно разговаривать, потому что это как бы уже разрешил дядя Трамп. Mm-hmm. Конечно, проблемы никуда не делись. Если бы не было проблем, зачем с нами разговаривать? Да? Разрешил и разрешил. Там, с Канадой разговаривайте. Кто еще там производит те же самые удобрения? А дело в том, что действительно наблюдается нехватка. То есть нехватка продовольствия, идет перенаселение, допустим, в африканском регионе, да, в отдельных странах азиатского региона. И здесь, конечно, возникает необходимость таких глобальных решений. А без Беларуси, как оказывается, этот конкретный вопрос глобальный не решить. И видим, что проблема как бы усугубляется. Mm-hmm. То есть, казалось бы, население все еще растет, особенно в Африке, там, допустим, в северной части мира не растет, то есть там нет такой потребности, но вот это давление, которое идет с юга, вот это вынуждает их задумываться, ага, а что вот если, условно говоря, эти огромные массы, сотни миллионов голодных, обездоленных людей, они пойдут на север, вот что мы будем делать? И в этом смысле, конечно, они вынуждены принимать какие-то решения глобальные. ООН для этого и было создано. Не знаю, в конечном итоге, будут ли эти решения правильные, но нам в данном случае интересно то, что мы получаем доступ к рынкам, мы снимаем с себя эти несправедливые санкции, и мы получаем возможность работать с теми же самыми партнерами, как мы считаем нужным, по нашим правилам, в той же самой Африке.
1: Кстати, опять же, уже мы видим, что так достаточно активно в средствах массовой информации разлетается информация о том, что Беларусь способна прокормить до 100 миллионов человек в будущем, да, и уже сейчас играет стратегическую роль в глобальной продовольственной безопасности. Благодаря чему мы можем сейчас говорить о таких цифрах? Мы небольшая страна.
2: Это хороший вопрос. Потому что в свое время были приняты стратегические решения по модернизации сельскохозяйственной отрасли. То есть все Беларусь, что получило от Советского Союза, было модернизировано и выведено на новый качественный уровень. Сначала обеспечение собственной безопасности, потом выход на такие промышленные масштабные экспортные мощности. И это получилось. Это на той базисе, на том базисе, который мы имели. Второе, мы ведь не просто там стояли, смотрели, что в мире происходит. Мы стали развивать так называемый биотехнологический кластер. То есть это работа с улучшением, допустим, пород растений, животных, с разработкой каких-то более оптимальных видов продовольствия. Да? И это было важно в связи с наукой, с передовой наукой всего мира, и которая у нас тоже, в общем-то, развита довольно серьезно. И вот соединение мощностей, способности производить с технологиями позволяет нам сейчас, претендовать вот на такую роль.
1: Кстати, еще одна, скажем так, составляющая продовольственной безопасности и, конечно же, составляющая развития нашей страны, выставка «Белагро-2026», уже можно говорить о том, что огромный спрос на и посещаемость выставки, ну и в целом, конечно же, напомню, что принимает участие в ней более 570 компаний из 12 стран мира. Вот что происходит в этом ключе, почему «Белагро-2026» еще на одну ступенечку выше и в плане востребованности, и в плане развития, и в плане посещаемости, и, конечно же, внимание всего мира, вот опять же, всех, скажем так, сфер, которые касаются сельского хозяйства, все-таки уделяют нашей стране.
2: Так в том-то и дело, что это признание вот наших достижений, наших заслуг и нашего реального производства. Если бы Беларусь не представляла из себя ничего в данном плане, то, конечно, к нам бы не поехали производители или покупатели нашей продукции. Конечно, для нас это прежде всего возможность демонстрации своих возможностей. Потому что к нам приезжают с разных стран, смотрят, что мы можем предложить, как мы можем это предложить. И в этом плане, я думаю, что на самом деле агросфера, она может быть даже более стратегична, чем ВПК. Угу. То есть, понятно, оружие, все равно уничтожает, да?
1: Так.
2: То есть, все равно это куда-то в никуда уходит, да? Там боеприпасы, техника, это все. Это важно, это тоже высокотехнологический кластер, но это все равно в небытие.
1: Так,
2: а здесь рост. Потому что сельское хозяйство – это все равно про рост, про жизнь, про развитие, про некую такую жизненную субстанцию. И это все-таки, мне кажется, у людей где-то в глубине души больше интерес вызывает. Тем более, когда Беларусь действительно показывает, что у нас здесь и сохранено лучшее, и мы вот двигаемся всегда вперед, не останавливаемся. Это и касается вот самого-самого современного. Во-первых, я думаю, что меняется сама философия в агросфере. Сейчас такая популярная идея, что еда вообще должна быть не просто для насыщения. Поел и пошел, то есть получил частичку энергии, калорий. Еда должна быть как лекарство. А вот здесь, мне кажется, вообще для Беларуси открываются широчайшие возможности. То есть соединение нашей медицины, биотехнологий и нашего сельского производства, чтобы еда была полезной. Потому что почему идут нарекания к продукциям, скажем, транснациональных корпораций, в том числе сельскохозяйственной? Во-первых, задают многие вопросы. Они травят ли просто людей химикатами, на стадии даже выращивания? А потом этот продукт, который воздействует на то, что болезни какие-то появляются, хронические или опасные. И вот это массовое производство не всегда соответствующее каким-то нормам медицинским. Это большой вопрос. И вот здесь, в Беларуси, мне кажется, эта сфера нам крайне будет интересна. Мы ее тоже начинаем развивать. Вот соединение производства, медицины и продовольствия. То есть еда как лекарство. И мы, вот то, что ставим свой бренд «Беларусь», это знак качества, это экологичное, здоровое, полезное, мы должны это и дальше культивировать. И приспосабливать это к разным регионам, потому что разные регионы, у них есть разные запросы на еду.
1: Ну что ж, еще одна тема, она, кстати, косвенно тоже касается продовольственной безопасности, потому что в Европейском Союзе, опять же, то, что касается продовольствия, то, что касается корпораций транснациональных, мы знаем, что целые страны, целые отрасли порой, опять же, вступая в Европейский Союз, вынуждены корректировать и то, что они производят, и в каком количестве они производят, и многие оказываются, в принципе, фермеры разорены, тоже история знает массу таких примеров. Переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в Европейский Союз должны начаться 15 июня. Вот президент тоже, то, что касается Молдовы, предупреждал о том, что все-таки нельзя рвать какие-то связи, нельзя рвать какие-то отношения. Что происходит в этом ключе? Почему так быстро хотят Молдову, скажем так, затащить, либо не затащить в Европейский Союз?
2: Начнем, наверное, с глубокого вопроса. Для того, чтобы европейский проект дальше существовал, был смысл какой-то его развития, объединения этого разношерстных стран, ему нужна экспансия. То есть постоянный захват новых ресурсов, новых рынков, новых территорий. И демонстрация таким образом, что это успешный проект. Это как символ веры. Вот они верят, что это самое совершенное образование в истории человечества. С демократией, с институтами, со всем. И они считают, что ну как же, вот все соседи, в принципе, должны бежать, чтобы вступить в этот клуб избранных, а тем более, если уже подготовлена в стране пятая колонна, угу. которая страну кидает, без оглядки на то, что будет с тем же самым сельским хозяйством Молдовы. Ну, мы все понимаем, что оно умрет. Вот в том виде, в котором в классическом оно было, с любимыми продуктами из Молдавии, в том числе винами, виноградом, сливами, да, все это будет уничтожено, потому что на рынке Европейского Союза всего это в переизбытке. Значит, Молдове отведена, ну, совсем уж какая-то незавидная роль. Ну, оставят там из того, что есть, еще 10-15% всего лишь. Население перекачают, значит, дальше на запад, в Румынию, в Италию. Ну, а Молдову превратят просто в форпост военный. Вот для чего она нужна. Она нужна не для того, чтобы поддержать молдавское сельское хозяйство. Это идея объединения даже. Там же не просто вступление в ЕС, там еще круче. Объединение Румынии и Молдавии в одно государство. И таким образом даже вступление в ЕС. То есть это, по сути, ликвидация молдавской государственности, которая имеет, кстати, собственную традицию, отличную от румынской. Потому что Штефан Великий, Штефан Челмари, известный такой руководитель средневековой Молдавии, он как бы имел суверенитет отдельный там от валашских и других князей. И вот это хотят перечеркнуть, мол, нет. Вот в данном случае мы будем содействовать аншлюсу, поглощению. А вот если интеграция на Востоке, там какая-то евразийская, это плохо. А вот здесь ликвидировать страну и таким образом затащить весь, это прекрасно. Двойные стандарты, лицемерие, экспансионистская идеология. Вот что мы имеем в данном случае.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Прервемся буквально на несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, прозвучит короткий выпуск новостей, прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
3: Александр Лукашенко рассчитывает на посреднические услуги Приморского края в торговле Беларуси с КНДР. Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором этого российского региона. Олег Кожемяка отметил, что как раз сдается автомобильный мост, который свяжет Россию с КНДР. В целом взаимоотношения отработаны, и Приморский край готов включиться в эту работу. Глава МИД Беларуси Максим Рыженков встретился с министром внешнеэкономических дел КНДР Юн Джон Хо. Стороны обменялись мнениями о путях активизации двустороннего сотрудничества в соответствии с установками, которые были даны по итогам визита президента Беларуси в КНДР. Особый акцент сделан на сотрудничестве в сферах сельского хозяйства, продовольственной безопасности и здравоохранения. Беларусь планирует наращивать экспорт продуктов питания в Зимбабве. Об этом шла речь на встрече министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова с заместителем министра сельского хозяйства, механизации и развития водных ресурсов этой африканской страны. Делегация находится в Беларуси с официальным визитом и посещает выставку «Белагро-2026». Арина Соболенко сегодня сыграет в четвертьфинале Ролан-Гаррос с россиянкой Дианой Шнайдер. В полуфинале победительница матча между Соболенко и Шнайдер встретится с кем-то из пары Анна Калинская, Россия, Майя Хвалинска, Польша. Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 7 июня. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 18, в Гомеле плюс 19, в Минске, Витебске и Могилеве плюс 20, в Бресте 15 тепла. Сегодня днем в Гродно и Гомеле ожидается плюс 21-23, в Витебске плюс 24-26, в Могилеве плюс 23-25, в Бресте плюс 20-22, в Минске 22-24 тепла. По большей части территории страны преимущественно без осадков, лишь в Гомеле возможен кратковременный дождь с грозой. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: будни. В эфире Альфа-Радио.
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, продолжаем обсуждать самые важные события. События, которые происходят и в Беларуси, за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире Альфа-Радио до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Алексей Дермат. Алексей, следующая тема, тема, которая, в принципе, тоже активно обсуждается в средствах массовой информации, это, конечно же, ситуация вокруг Ирана. Что происходит в этом ключе? Вот ждать ли, скажем так, результатов каких-то переговоров между Соединенными Штатами и Ираном, потому что заявлений очень много. Кто-то говорит, что переговоров нет. Тут же идут заявления, что переговоры продолжаются вот несколько дней, и все будет решено. Что происходит в этом ключе? Почему, скажем так, процесс забуксовал? Потому что мы видим, что периодически стороны обмениваются и ударами какими-то, да? И чего ждать в дальнейшем, самое главное?
2: Ну, по крайней мере, мы видим, что вот этот торг идет, значит, и переговоры идут. По крайней мере, видим, если президент там, США реагирует на что-то гневно, что ему не нравится, потом следующий там вариант рассматривает. Иранская сторона заявляет, что вот эти условия, они железные, мы не пойдем на них, на отказ от них. Я думаю, что процесс переговорный, конечно, идет. Другое дело, что вот та фаза войны, которую начал Трамп, и которую он думал завершиться там триумфом, что он поставит Иран на колени, вот это не получилось. Да? И он думает, как выходить из этой ситуации. Он понимает, что у Ирана есть все козыри для того, чтобы, в общем-то, продолжать сопротивляться и защищаться. Mm-hmm. И возможности для этого. У Ирана эти возможности есть. А вот у США продолжать в таком же темпе войну? Нет. И поэтому он, на мой взгляд, в более слабой позиции. Ему нужно добиться каких-то целей своих, показать, по крайней мере, что он их добился. Но при этом не позволить как бы Ирану объявить себя победителем. Да? Тоже важно. А Ирану, естественно, в данной ситуации, поскольку, ну, собственно говоря, США-то и не добились, им нужно по максимуму для себя выторговать гарантии безопасности, чтобы подобного не повторялось в будущем. Но ситуация, конечно, нестабильная. Вот эти удары, когда Иран снова становится этой целью для агрессии, показывают, что ну, Трамп нестабилен. Да? Он нервничает, он пытается принуждать через подобные удары. Плюс мы видим, как ведет себя Израиль в том же Ливане, который Трампа подставляет, потому что мы знаем, что условия прекращения огня в Ливане mm-hmm. это одно из условий, которые Иран выдвигает. И эта сделка не просто США и Иран, а США, Израиль, Иран, по крайней мере. Ну, Иран это так видит для себя. Поэтому, я думаю, в данном случае все это будет тянуться еще. Но здесь важный есть временной пункт. Выборы в Палату представителей в США в ноябре этого года, которым Трамп должен подойти с каким-то результатом. Вот ради чего это все было. И я думаю, вот к этому моменту какой-то вариант сделки будет заключен. Но мы, возможно, увидим и обмен ударами, и, может быть, и эскалацию еще какую-то. Но Трамп уже не может себе позволить вот такую войну, потому что никто ему этого уже не разрешит, и он увидел, что и целей таким образом не достигнешь. А начинать что-то еще большее, наземную операцию, ну, уже вряд ли получится.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема. В Польше предложили запретить соцсети детям до 15 лет. Глава Министерства информатизации этой страны предложил ввести такой запрет. То, что касается запрета соцсетей детям до 15 лет, и не только, в разные страны сейчас вот как бы как-то пристально уделяют этому внимание. Что происходит, почему сейчас вот этот запрет на использование соцсетей во многих странах мира, скажем так, обсуждается, где-то уже внедряется, и почему это важно сейчас?
2: Ну, вы знаете, соцсети становятся очень серьезным инструментом манипуляции, особенно если мы говорим о детях, о детском сознании, то и, ну и вообще там взаимное проникновение соцсетей везде, что нельзя там отконтролировать там просто родителям, допустим, просмотрев телефон, то есть это уже ну, такая сфера, где контроль какой-то становится родительски бессмысленным, mm-hmm. поэтому речь идет уже о государственном контроле. Иное дело, ну, скажем так, всегда ли это оправдано и какой результат будет, потому что запретный плод всегда сладок. Ну и плюс нужно смотреть, каждое конкретное правительство что хочет, да, чего хочет добиться. То есть какие там проблемы с подростками, с детьми, да, в Польше, допустим. Угу. Рост экстремизма, рост преступности, рост там, ну, каких-то деструктивных настроений, поэтому такая реакция. Либо они идут следом вот за неким трендом, который задан, допустим, на том же Западе, ну и они пытаются показать, что в рамках этого тренда. То есть нужно смотреть реальные причины, что этому служит. Есть в этом необходимость, есть проблемы с детьми в соцсетях, и тогда реагировать. Mm-hmm. Либо за этим кроется что-то другое. Вот пока у меня очень большое недоверие, в принципе, к тому, что происходит на Западе вот с такими массовыми некими явлениями, что касалось ковида, соцсетей, еще чего-то. То есть нужно очень внимательно смотреть на мотивацию тех, кто это инициирует.
1: Кстати, ну а наши выводы какие должны быть? Вот опять же, ну Австралия хорошо, по-моему, в декабре, по-моему, запретила социальные сети для детей младше 16 лет. Европейские страны, вот опять же, мы видим, обсуждают свои собственные ограничения, ищут какое-то такое европейское решение. Что мы вот должны анализировать, смотреть, наблюдать?
2: Свой опыт, свои данные, что у нас тут происходит. Есть для нас в этом проблема? Если есть, то какая? В чем она заключается? Это что? Падение там, уровня успеваемости, либо рост, опять же, какой-то негативной социальной энергии из-за этого, да? Если есть, да, тогда тоже нужно реагировать. Причем умно смотреть, что и как мы ограничиваем, для кого, зачем, какие средства для этого нужны. То есть не слепое копирование, а понимание, зачем, ради чего и как мы это делаем, если mm-hmm. будем делать.
1: Ну что ж, еще одна тема в завершении. Мы здесь говорили не единожды по поводу экономической составляющей Европейского Союза, а в частности говорили про коммунальные платежи. Вот появилась информация, что за первые 5 месяцев текущего года немецкие потребители потратили лишние 5 миллиардов 400 миллионов евро на оплату электроэнергии и газоснабжения из-за выбора невыгодных тарифов. Более 20% домохозяйств в этой стране переплачивают за электричество, около 16 центов за киловатт-час. Ну и опять же там совокупные, в общем, потери, да, таковы. Что происходит в этом ключе и почему сейчас мы видим, что, скажем так, то, что касается коммунальных платежей в Европе, это такой серьезный маркер вообще, потому что люди уже об этом говорят, и понятно, что общество европейское не разделяет, я уверен, подорожание тарифов, но в целом, вот чего ждать в дальнейшем?
2: В дальнейшем рост цен. Ну, потому что Евросоюз выбрал для себя такую энергетическую стратегию, которая только такой вариант и предусматривает. То есть источников дополнительных дешевой электроэнергии у них нет. Хотя это могла бы быть атомная электроэнергия, но мы видим, как та же Германия совершила здесь самоубийство. Сотрудничать, допустим, с соседними странами на Востоке, с Белоруссией, с Россией они не хотят. Mm-hmm. С Белоруссией по тому же атому, а с Россией по тому же газу и нефти. Вот. Ну, а что остается? Остается, естественно, выжимать деньги из простых людей, которые будут и дальше платить больше и больше. Ну, если принято решение как бы неверное, то за ним наступают последствия. Вот неверно выбранная энергетическая стратегия ЕС привела к этому. Они разрушили себе альтернативную сеть поставок электроэнергии, которая должна была бы, конечно, включать и Россию, и Беларусь, и страны там, Северной Африки, и Ближний Восток, да, наверное, где-то и США. Угу. Но это должна быть разветвленная, определенная сеть. И тогда ты можешь балансировать, выбирая где-то подешевле, когда растут цены на один из источников энергии. Где-то, значит, переключаешь потоки энергии, которую ты получаешь. А они-то отрезали от себя. И при этом даже с Ближним Востоком мы видим, насколько все нестабильно, имея в виду ситуацию в Иране. То есть, отрезав Россию, устроив конфликт в Иране, но остается не так много вариантов. И этим пользуются те, кто, ну, не думаю, что особо симпатизирует Европе. Это Соединенные Штаты. Они хотят выжать из них, из европейцев, как можно больше денег. А, соответственно, опять же, кто платит больше? Простые европейские граждане.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора читайте в нашем сетевом издании СБ.Б на протяжении всего дня и слушайте в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас был политолог, философ Алексей Дерман. Спасибо огромное, Алексей.
2: Спасибо.
1: За ёмкий разговор. Всем отличного дня. До встречи в буднях.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательная. Альфа-радіо. Трошечки білоруського.

Александр Лукашенко рассчитывает на посреднические услуги Приморского края в торговле Беларуси с КНДР. Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором этого российского региона. Президент констатировал, что лидер КНДР и глава Приморья знакомы, имеют хорошие отношения. Олег Кожемяка отметил, что как раз сдается автомобильный мост через реку Туманная, который свяжет Россию с КНДР. Раньше страны соединял только единственный железнодорожный мост Дружбы. В целом, взаимоотношения отработаны, поэтому Приморский край готов включиться в эту работу, подтвердил Олег Кожемяка. Глава МИД Беларуси Максим Рыженков встретился с министром внешнеэкономических дел КНДР Юн Джон Хо. Стороны обменялись мнениями о путях активизации двустороннего сотрудничества в соответствии с установками, которые были даны по итогам визита президента Беларуси в КНДР. Особый акцент сделан на сотрудничестве в сферах сельского хозяйства, продовольственной безопасности и здравоохранения. Отмечена взаимная заинтересованность в конвертации высокого уровня политических контактов в новые перспективы. Перспективные проекты в экономической сфере. Беларусь планирует наращивать экспорт продуктов питания в Зимбабве. Об этом шла речь на встрече министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова с заместителем министра сельского хозяйства, механизации и развития водных ресурсов этой африканской страны. Стороны отметили значительный рост двусторонней торговли. В прошлом году товарооборот увеличился в 3,3 раза. Отмечу, что в эти дни зимбабвийская делегация находится в Беларуси с официальным визитом и посещает выставку «Белагра-2026». Арина Соболенко сегодня сыграет в четвертьфинале «Ролан-Гаррос» с россиянкой Дианой Шнайдер. Ранее на соревнованиях в Париже белоруска оставила неудел Джессику Бузес-Манейро из Испании, француженку Эльзу Жакмо, представительницу Австралии Дарью Касаткину и японку Наоми Осаку. В полуфинале победительница матча между Соболенко и Шнайдер встретится с кем-то из пары: Анна Калинская, Россия, Майя Хвалинска, Польша. Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 7 июня. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,86 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Любимые мелодии и песни из популярных советских и зарубежных кинофильмов в концертной программе «Музыка-кино». Национальный оркестр Беларуси имени Жиновича. Большой зал Белгосфилармонии 10 июня для зрителей старше 6 лет. И о погоде: сейчас в Гродно плюс 18, в Гомеле плюс 19, в Минске, Витебске и Могилеве плюс 20, в Бресте 15 тепла. Сегодня днем в Гродно и Гомеле ожидается плюс 21-23, в Витебске плюс 24-26, в Могилеве плюс 23-25, в Бресте плюс 20-22, в Минске 22-24 тепла. По большей части территории страны преимущественно без осадков. Лишь в Гомеле возможен кратковременный дождь с грозой. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Это Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио сделано в Беларуси.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

Реклама. Нарушен сон? Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Револон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко поздравил кубинского государственного деятеля Рауля Кастро Руса с 95-летием. Глава государства отметил, что богатый опыт и личный вклад в развитие независимой и непоколебимой республики трудно переоценить. На протяжении долгого времени Беларусь и Кубу связывают теплые, открытые и по-настоящему братские отношения. Безусловно, это заслуга и Рауля Кастро Руса. Президент выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество сохранит высокую динамику во всех сферах взаимного интереса на пользу народов обеих стран. Куба всегда может рассчитывать на поддержку Беларуси, обратил внимание Александр Лукашенко. Крупнейшая агропромышленная выставка «Белагро-2026» продолжает работу в Минске. В этом году площадка объединила более 570 участников из 12 стран. Во время торжественной церемонии открытия заместитель премьер-министра Юрий Шулейко отметил, что «Белагро» дает возможность широко представить белорусскую технику, оценить на вкус продукты питания, которые поставляются во многие страны мира. Генеральный директор продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Тюйдун Юй со своей стороны заметил, что Беларусь играет важную роль в вопросе продовольственной безопасности. Отмечу, что выставка будет работать до 6 июня. В Минске сегодня пройдет Белорусско-Оманский бизнес-форум. Мероприятие станет ключевой площадкой для обсуждения перспектив расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами. В центре внимания вопросы развития взаимодействия в сферах продовольственной безопасности и сельского хозяйства, машиностроения, информационно-коммуникационных технологий, банковского сектора, туризма и других. Сегодня в южных районах страны ожидаются грозы с порывами ветра до 14 метров в секунду, в связи с чем в МЧС напомнили о факторах опасности при непогоде. Среди них возможные повреждения или обрыв линий связи и электропередачи, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах. Также могут возникать лесные пожары, возгорания в жилых и производственных зданиях. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2,77 рубля, 3,86 за 100 российских рублей и 4,07 рубля за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 18 в Минске и Гомеле, плюс 20 в Могилеве, плюс 21 в Витебске, плюс 22 в Бресте, 16 тепла. Сегодня днем в Гродно и Гомеле ожидается плюс 21-23, в Витебске плюс 24-26, в Могилеве плюс 23-25, в Бресте плюс 20-22, в Минске 22-24 тепла. По большей части территории страны преимущественно без осадков, лишь в Гомеле возможен кратковременный дождь с грозой. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай. Фестиваль в итоге.

0: художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный!
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси. Я

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Его главной темой стали актуальные вопросы двусторонних белорусско-российских отношений. Затрагивался вопрос организации и проведения 13-го форума регионов Беларуси и России, который состоится в Минске и Минской области. Главы государств обсудили и международную повестку дня, обстановку в регионе. Также в числе тем торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ. Беларусь и Азербайджан обсудили развитие торгово-экономических отношений. Заместитель премьер-министра нашей страны Наталья Петкевич выразила слова искренней благодарности представителям сторон за огромную работу, которую они проделывают по своим направлениям для расширения взаимодействия. В Минске прошло 16-е заседание Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В фокусе внимания производственная кооперация, межрегиональное сотрудничество и гуманитарная сфера. По итогам подписаны 5 документов. В Палате представителей Национального собрания прошла рабочая встреча с парламентариями Монголии. Ключевыми темами стали обмен законодательным опытом, экология и природопользование, аграрный сектор, социально-гуманитарный трек. Стороны наметили четкие перспективы для дальнейшего двустороннего сотрудничества. Переговоры стали логичным продолжением реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита президента Беларуси в Монголию в 2024 году. Запрет на посещение лесов введен в 7 районах Беларуси, в Гродненском, а также в 6 районах Брестской области – Брестском, Пинском, Жабенковском, Кобринском, Драгичинском и Ивановском. По последним данным интерактивной карты Минлесхоза, разрешено посещение лесных массивов в Верхнедвинском и Докшицком районах Витебской области, Житковичском районе Гомельской, Каменецком и Малорицком районах Брестской области. Во всех остальных районах страны действует ограничение на посещение лесов. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,86 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Любимые мелодии и песни из популярных советских и зарубежных кинофильмов в концертной программе «Музыка-кино». Национальный оркестр Беларуси имени Жиновича. Большой зал Белгосфилармонии 10 июня для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 19, в Минске плюс 21, в Гомеле плюс 20, в Могилеве плюс 22, в Витебске плюс 23, в Бресте 17 тепла. Сегодня днем в Гродно и Гомеле ожидается плюс 21-23, в Витебске плюс 24-26, в Могилеве плюс 23-25, в Бресте плюс 20-22, в Минске 22-24 тепла. По большей части территории страны преимущественно без осадков, лишь в Гомеле возможен кратковременный дождь с грозой. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Fusion.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.
2: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
3: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление – строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Альфа-радио. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио сделано в Беларуси.

Жаль, что душа моя в клочья, и в этой комнате ночью призраки любви летают.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какие нововведения упростят эндопротезирование в Беларуси, что съесть, чтобы стать умнее, и почему с возрастом волосы теряют цвет и блеск, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! В Беларуси внедрена автоматизированная информационная система эндопротезирования. Благодаря этому медработники теперь могут отслеживать каждого пациента с момента оформления в лист ожидания до выписки из стационара после проведенной операции. Об этом рассказал директор РНПЦ травматологии и ортопедии Михаил Герасименко. За минувший год в нашей стране выполнили около 19,5 тысяч хирургических вмешательств по замене суставов. Еще 2-3 года назад сроки ожидания подобной операции варьировались от 3 до 5 лет в зависимости от региона. Сейчас этот период сократился до 1-5 месяцев, а в среднем по республике составляет около 3 месяцев. Около трети всех имплантируемых эндопротезов отечественного производства, и этот показатель планируется увеличивать. По словам специалистов, белорусские изделия ничуть не уступают иностранным аналогам по качеству. Регулярное употребление орехов может быть связано со снижением риска развития деменции. К такому выводу пришли ученые из Китая, США и Европы, проанализировав данные более 17 тысяч человек из 3 крупных долгосрочных исследований. Ученые наблюдали за участниками старше 45 лет на протяжении почти 2 десятилетий. За это время было зарегистрировано 992 случая деменции. Анализ же показал, что даже небольшое количество орехов в рационе ассоциировалось с более низким риском заболевания. У людей, потреблявших до 5 граммов орехов в день, риск

24%. Ученые предполагают, что возможную защиту обеспечивают содержащиеся в орехах омега-3 жирные кислоты, витамин Е, магний, антиоксиданты и другие биологически активные вещества. Они могут снижать воспаление, поддерживать работу сосудов и защищать нервные клетки от возрастных повреждений. Уход и салонные процедуры не всегда возвращают волосам блеск. Иногда причина кроется внутри организма. Дефициты, гормональные нарушения или другие проблемы со здоровьем. Тусклость волос связана с комплексом биохимических изменений. С возрастом снижается выработка меланина, истощается пул стволовых клеток меланоцитов, и каждое последующее их поколение, как копия с плохого ксерокса, имеет все больше нарушений структуры и функции. Оксидативный стресс из-за ультрафиолета, лето, загрязнений, курения и алкоголя повреждает клетки фолликулов. Ухудшается кровоснабжение кожи головы, замедляется синтез кератина. В результате волосы становятся пористыми и тусклыми. Если вы заметили резкое выпадение, ломкость, сильное сечение, зуд или покраснение кожи головы, любые внезапные изменения без видимых причин – это повод обратиться к врачу. Диагностика, как правило, включает трихоскопию, анализы крови на гормоны, железо, витамины и микроэлементы. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио. Музыка Беларуси. Слушай прямо сейчас.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы,

0: А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Радио твоего дня.

Александр Лукашенко сегодня встретился с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным. Он родом из Беларуси, и глава государства, приветствуя гостя, заявил, что он приехал на родину. Президент отметил важную спортивную составляющую в жизни и карьере Дмитрия Мазепина. С 2024 года он возглавляет Федерацию водных видов спорта России. Александр Лукашенко предложил обсудить перспективы сотрудничества. В Минпроме отметили высокий потенциал взаимодействия с Оманом в машиностроении и промкооперации. Об этом было заявлено на встрече главы ведомства Андрея Кузнецова с представительной делегацией султаната. Стороны обсудили текущее состояние и динамику двусторонних отношений. Ключевой темой переговоров стал обмен мнениями о широком спектре направлений торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. По итогам намечены конкретные пути дальнейшего взаимодействия, включающие проработку реализации совместных проектов. В Беларуси планируется нарастить производство ценных пород рыб. Об этом сообщил заместитель генерального директора Государственного объединения по мелиорации земель водному и рыбному хозяйству «Белводхоз» Денис Заяц на полях выставки «Белагра-2026». Он напомнил, что по поручению главы государства прорабатывается вопрос определения объектов и строительства 10 индустриальных комплексов по производству форели. Свой продукт по выгодной цене – такая задача стоит перед производителями. В объединении работают над тем, чтобы все этапы выращивания проходили в Беларуси от малька до товарной особи. Белорусский рынок новых автомобилей в мае вырос на 21,5%. Электрокары и гибриды бьют рекорды. Если реализация машин с традиционными двигателями внутреннего сгорания прибавила за месяц всего 2%, то продажи гибридов подскочили на 50%, а полностью электрических моделей на 47%. Последний месяц весны ознаменовался историческим достижением. Объем продаж электрокаров составил 3500 единиц. Популярность гибридов подпитывается развитием локальной сборки, а высокий спрос на электрички во многом обусловлен действующими преференциями и льготами для владельцев такого транспорта. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Ожившее полотно 2.0. Семен Хананаев и группа 3STX приглашают в путешествие по мирам звука и живописи, в котором классическая музыка и композиции в стиле кроссовера оживят шедевры изобразительного искусства. Живая музыка, великие картины, одно пространство. 20 июня большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно и Гомеле плюс 20, в Минске плюс 21, в Могилеве плюс 22, в Витебске плюс 23, в Бресте 17 тепла. Сегодня днем в Гродно и Гомеле ожидается плюс 21-23, в Витебске плюс 24-26, в Могилеве плюс 23-25, в Бресте плюс 20-22, в Минске 22-24 тепла. По большей части территории страны преимущественно без осадков, лишь в Гомеле возможен кратковременный дождь. Дождь с грозой. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будні». Постскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский уверен, что вклад Беларуси в мировую продовольственную безопасность достаточно заметен.
2: Мы используем такого рода контакты для продвижения собственной позиции. Чем больше каналов, по которым Республика Беларусь имеет возможность донести свою точку зрения. Тем более влиятельные эти каналы, ФАО достаточно влиятельная организация в своем сегменте, тем лучше для нас. На сегодняшний день в мире, по таким свежим оперативным данным, с проблемой голода сталкиваются более 700 миллионов человек. То есть фактически это каждый 13-й житель планеты. И, естественно, Республика Беларусь, будучи, во-первых, экспортером продовольствия, во-вторых, будучи крупным производителем и экспортером калийных и минеральных удобрений, имеет определенное значение в общем контексте продовольственной безопасности. Попытки коллективного Запада исключить Республику Беларусь вот из списка поставщиков калийных удобрений в первую очередь негативно сказываются на сегодняшней ситуации, которая и так, на мой взгляд, является достаточно сложной. Насколько разбалансирован нынешний миропорядок, к этому ведь привело однополярное управление. Вот к такой ситуации, к такому мирохозяйственному укладу, когда в одних регионах планеты важнейшей проблемой является ожирение, и, условно говоря, каждый четвертый житель, да, отдельных стран страдает от этой проблемы, выбрасывают продукты питания на улицу. Вот. А в других регионах планеты существует проблема голода и даже голодной смерти. Вот в чем дело. Несколько десятков миллионов человек ежедневно сталкиваются с угрозой голодной смерти. Вот в этой ситуации, безусловно, исключение крупного производителя удобрений, такого как Республика Беларусь, из вот этих цепочек, попытка санкционировать нашу страну, конечно же, в еще большей степени ухудшает и без того тяжелую ситуацию. Это президент озвучил, это наша официальная точка зрения. Кстати, не секрет, что одним из элементов той коммуникации, которую руководство Беларуси ведет с администрацией нынешнего президента США Трампа, является вопрос разблокировки, значит, транзита калийных удобрений, тем более, что американские санкции против отечественного калия уже отменены. Но там идет какая-то странная дипломатическая игра, невиданную доселе независимость проявляют прибалтийские государства. Ну, в этом пусть разбираются наши дипломаты и другие структуры, вовлеченные в переговорный процесс. Факт остается фактом. Миру нужен белорусский калий. Потребность существует. Вот. Наш вклад в обеспечение продовольственной безопасности, в том числе в проблемных регионах планеты, достаточно заметен. Я здесь приведу лишь слова спикера Национальной ассамблеи парламента Зимбабве Джейкоба Муденда, который некоторое время назад, вот буквально еще вчера, он улетел, да, находился с официальным визитом в нашей стране. Участие в партийной конференции «Белой Руси» в Бресте, переговоры с председателем Палаты представителей Национального собрания Игорем Петровичем Сергиенко. Я имел честь пообщаться с председателем парламента Зимбабве. Так вот, на всех встречах наш коллега и друг подчеркивал следующее. Значит, благодаря поддержки Республики Беларусь, благодаря сотрудничеству в области сельского хозяйства, поставкам сельскохозяйственной техники, созданию ремонтной базы, Зимбабве от экспортера, в частности, от импортера зерновых, обеспечила свою продовольственную безопасность, стала даже экспортировать, значит, соответствующую продукцию в другие государства. То есть, как он сказал, вы позволили накормить нашу страну хлебом. Вот взаимодействие с Республикой Беларусь. Мы так и приходим в различные регионы с предложениями взаимного развития. То есть не вот с попыткой какими-то шкурными интересами, как некоторые транснациональные корпорации приходят просто, значит, втянуть в долговую яму, обобрать до нитки ту или иную страну. Республика Беларусь приходит совершенно другими задачами. Мы, конечно, это благотворительностью не называем. Мы тоже зарабатываем, но мы зарабатываем вместе. И мы, и наши партнеры. Я думаю, что ФАО по достоинству оценивает такую позицию официального Минска и наших подходов на международной арене.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Ты слушаешь

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
2: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будні». Паскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский оценил перспективы сотрудничества Беларусь-Приморье-КНДР.
2: Беларусь и Российская Федерация наращивают связи всех уровней с Корейской Народно-Демократической Республикой. И президент, конечно, к таким умозаключениям пришел по результатам своего визита в Пхеньян. Ну и кроме того, я бы отметил, что параллельно с губернатором Приморского края у нас находится с визитом делегация КНДР высокого уровня. Не так много сообщений в прессе на эту тему, но они есть, поэтому я говорю об этом. Хотя наши корейские друзья пока еще не стремятся к излишней публичности в двусторонних отношениях. Тем не менее, я бы отметил, что достаточно активно ведет себя посольство КНДР. Вот, и у нас очень серьезные перспективы. Конечно же, учитывая тот факт, что есть союзное государство Беларуси и России, есть кооперация Приморского края и Корейской Народно-Демократической Республики, мы не обойдемся в выстраивании двусторонних связей без создания связи в треугольнике. Значит, Пхеньян, Минск, Москва, ну, в данном случае Приморский край. Вот, потому что есть тесное взаимодействие у приморцев с Корейской Народно-Демократической Республикой, есть возможности организации торговых цепочек вот, именно в таком контексте. И данное предложение, естественно, является рациональным, разумным. Я абсолютно убежден, что именно по этому пути мы и будем двигаться.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

Альфа-радио. Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский высказался о том, почему более трети жителей Литвы выступают за диалог с Беларусью.
2: Я скажу так, что даже по результатам этого опроса заметно, что большинство литовского общества не настроено на конфронтацию с Белоруссией и нацелено на дружественное взаимодействие с нашей страной. Как минимум, благожелательно-нейтральное. У нас такая же позиция. Мы не желаем конфронтации с Литвой, не мы инициаторы этого конфликта. Значит, здесь мяч полностью на стороне литовского руководства. Если появляются такие вопросы в СМИ, я вам скажу, как политтехнолог в прошлом, мы бы на нашем сленговом языке назвали это прогревом общества. Потому что мы хорошо знаем, кто контролирует средства массовой информации Литовской Республики. Более того, я усомнился бы даже в полной релевантности данного опроса по той простой причине, что по моему мнению и по тем данным, которые у нас есть о настроениях литовского социума, процент людей, выступающих за, скажем так...
3: Диалог?
2: За диалог, правильно, вот хорошее слово. За диалог с Республикой Беларусь значительно выше. Многие, и они, конечно же, корректируют эти цифры, потому что если бы цифры были обнародованы объективные, рискну предположить, эта картинка была бы крайне неприглядна для действующей власти. Ну и еще один момент. В Литве ведь последние годы, а особенно с 2022 года, с момента начала СВО России в Украине, ну, прям нагнетается вот в обществе напряженность и риторика в отношении нашей страны исключительно враждебная. То есть они пытаются представить Беларусь как угрозу. Поэтому я думаю, что еще многие люди не высказали свою точку зрения, если их действительно спрашивали, потому что просто-напросто это быстрый способ попасть на карандаш тамошних спецслужб. Более 1 300 000 человек воспользовались безвизом с момента его введения. Большинство из них как раз-таки граждане Литовской Республики.
3: И никого здесь не завербовали, не посадили, как не пытаются страшилки разные рассказывать.
2: Вы знаете, только
3: литовские власти.
2: Только тех, кто нарушал наш закон, или только тех, кто пытался воспользоваться безвизовым въездом как раз-таки с противоправным целями. Наши специальные службы и Государственный пограничный комитет доказали на деле, что они способны фильтровать эти потоки, что они действительно видят характер и цели приезжающих к нам гостей, и для подавляющего большинства зарубежных гостей поездка в Республику Беларусь — это действительно приятная возможность насладиться нашими туристическими объектами, либо решить какие-то свои потребительские вопросы. Ну, а те, кто приезжают к нам с целями противоправными, каким-то образом вот попадают под колпак, да, сразу же под оперативный контроль наших специальных служб, ну и их ждет ответственность.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко поздравил кубинского государственного деятеля Рауля Кастро Руса с 95-летием. Глава государства выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество сохранит высокую динамику во всех сферах взаимного интереса на пользу народов обеих стран. «Хочу подтвердить, что Куба всегда может рассчитывать на поддержку Республики Беларусь», — обратил внимание президент. Александр Лукашенко пожелал Раулю Кастро Русу крепкого здоровья, бодрости духа и дальнейших успехов. Сейчас идет отбор самых интересных идей для финансирования совместных проектов Беларуси и Омана. Об этом рассказал министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков перед началом белорусско-оманского бизнес-форума в Минске. Максим Рыженков отметил, что в полную силу заработал совместный инвестиционный фонд Беларуси и Омана, главная задача которого – финансирование совместных проектов. Он отметил, что сейчас идет отбор наиболее интересных идей для вложения средств с целью увеличения производства и создания конечного продукта. Этот товар будет реализовываться не только в Беларуси и Омане, но и пойдет в страны ЕАЭС, а также в страны азиатского региона, с которыми у Омана существуют тесные контакты и преференциальные торговые соглашения. Это Индия, страны Персидского залива, государства Восточной Африки. Беларусь обладает серьезными компетенциями в области животноводства, селекции, пищевой промышленности и сельхозмашиностроения. Об этом заявил чрезвычайный полномочный посол Казахстана в Беларуси Тимур Жаксылыков на втором белорусско-казахстанском аграрном форуме, который проходит на площадке международной специализированной выставки «Белагро-2026». Тимур Жаксылыков отметил, что форум становится традиционным. Это хорошая основа, чтобы придавать импульс и в торговле, и в инвестициях, и в технологиях. Экологическом сотрудничестве, которое между странами традиционно глубокое, сказал посол. Масштабный марафон заботы и безопасности проходит по всей Беларуси. В ближайшие 2 недели специалисты проверят детские игровые и спортивные площадки. Особое внимание уделят исправности оборудования, обновлению покрытий, покраске и ремонту. Благоустройство запланировано в парках и скверах, вдоль дорог и в зонах отдыха. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. Концерт в День России в программе «Хоровые произведения Чайковского, Свиридова, Рахманинова, Глинки» в исполнении 3 масштабных хоровых коллективов из Беларуси и России. Также прозвучат легендарные «Беловежская пуща», «Журавли», «Синий платочек», «Мой родный кут» и другие, ставшие народными песни. Большой зал Белгосфилармонии 12 июня для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 19, в Гродно и Гомеле плюс 21, в Минске плюс 23, в Могилеве и Витебске 24 градуса тепла. Завтра в Минске, Бресте и Гомеле плюс 20-22, в Гродно и Могилеве плюс 21-23, в Витебске 22-24 градуса тепла. По всей стране без существенных осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио. Редактор

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ток-шоу «Будни». Паскриптум. 16+.
2: Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский прокомментировал заявление Никола Пашиняна о референдуме в Армении по вопросу выбора между ЕАЭС и ЕС.
3: Дело в том, что в последние годы в руководстве Армении доминируют, очевидно, прозападные тенденции. Более того, я отмечу, что Никол Пашинян и его окружение пытаются в электоральных целях разыгрывать геополитическую карту. То есть мы это видим на постсоветском пространстве уже не в первый раз. Начинаются воежи европейских политиков, значит, в общество вбрасываются при помощи средств массовой информации. А как это происходит, нам хорошо рассказала бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. Тысяча говорящих голов, которые примерно транслируют одни и те же посылы. И вот в обществе формируются так называемые евроиллюзии. Пашинян не скрывает, что его целью является европейская интеграция Армении. Насколько это реалистично и в какие сроки может быть осуществлен этот проект, это другой вопрос. Но мы можем однозначно сказать, что европейский вектор сотрудничества с западными странами, прежде всего с Францией, для Армении на сегодняшний день выглядит приоритетно. В этой связи возникает вопрос, как официальный Ереван, который стремится в Европейский Союз, Европейский Союз имеет совершенно иные правовые нормы, в том числе в области экономики, политики и так далее, как официальный Ереван планирует совмещать это европейское движение с членством в Евразийском экономическом союзе. У нас остается впечатление, что членство в Евразийском экономическом союзе – это такая подушка безопасности, которая обеспечивает Армению финансовыми ресурсами для того, чтобы продолжать движение в противоположном направлении. Согласитесь, это выглядит несколько странно. Если вы решите, ну, двигайтесь в Евросоюз. Но в таком случае вы должны совершенно четко понимать последствия этих действий. Последствия утраты тех преференций, которые существуют для Армении на евразийском рынке. В том числе на евразийском рынке труда. Вот. А трансферты от армянских эмигрантов формируют значительные, скажем так, в значительной степени формируют благосостояние Армении в принципе. Вот. Ну и, естественно, реализуемая продукция. Если мне не изменяет память, 42% внешнеторгового оборота Армении приходится на Евразийский экономический союз. Вот. Никаких общих границ с государствами европейских...
4: Ну и цена топлива, опять же, да,
3: естественно,
4: Александр Павлович?
3: Естественно. Никаких общих границ нет. Значит, цена на газ ниже, чем для Европейского Союза в 4-5 раз. И вот эти, скажем так, поставки энергоресурсов по дружественным ценам позволяют Армении на сегодняшний день сдерживать рост расценок на ЖКХ, обеспечивать конкурентоспособность армянской продукции в принципе. Ну и то положение, которое Армения заняла в последние годы, фактически став для России хабом поставок той продукции, значит, на которую западниками наложены ограничения, ну, тоже позволяют Армении очень серьезно на этом зарабатывать. Все эти издержки армянское общество должно понимать, а не пребывать в европейских иллюзиях, которые стремятся распространить вот нынешняя верхушка. Мы по-прежнему настроены на развитие дружественных отношений с армянским народом. И, естественно, с точки зрения наших интересов, нам бы хотелось, чтобы Армения продолжала участвовать в Евразийском экономическом союзе. Причем без виляний каких-то, а как полноценный и здравомыслящий, ответственный партнер. И, конечно, нам бы хотелось, чтобы Армения разморозила свое членство в Организации договора о коллективной безопасности. Но если армянское руководство, а самое главное, армянский народ решат иначе, мы с уважением отнесемся к этому решению. Однако всегда существует у любого решения, которые мы принимаем, существуют определенные последствия. Какая будет практика регулирующего воздействия? Вот это наши друзья должны понимать.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Яндекс выпустил масштабное семейное обновление Алисы AI. Представлен Asus V700 Mini Tower. И Noctua, и Kerbis представили вечные термопрокладки. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Команда Яндекса представила ряд обновлений Алисы AI. В чате появились тематические шаблоны и готовые промпты, позволяющие генерировать идеи для совместного времяпрепровождения, а также работать с изображениями для решения более сложных задач, связанных с воспитанием и образованием. В чате доступны специализированные ИИ-агенты. Агент-исследователь помогает анализировать методики обучения, составлять планы занятий и сравнивать варианты детских лагерей. А агент «Найти дешевле» сравнивает цены на товары для детей, такие как велосипеды и путевки. Компания Asus представила V700 Mini Tower, сделав ставку на мебельный дизайн. Корпус с отделкой под дерево, плавные линии и минимализм. Идея в том, чтобы настольный ПК не прятался под столом, а органично вписывался в интерьер гостиной, кабинета или общего рабочего пространства, где техника становится частью обстановки. Внутри предлагаются процессоры вплоть до Intel Core Ultra 9. Поддерживается до 64 ГБ оперативной памяти DDR5. Накопители объем до 1 терабайта с возможностью расширения через M2 и SATA. Для охлаждения применены увеличенные вентиляторы и тепловые трубки, что позволяет удерживать низкий уровень шума при нагрузке. Компания Noctua и Kerbis показали термопрокладку, предназначенную для процессоров AMD Ryzen. В отличие от традиционной термопасты, решение использует массивы углеродных нанотрубок, размещенных между двумя слоями полимерного покрытия. По словам разработчиков, такая конструкция обеспечивает высокую теплопроводность, хорошую совместимость с процессором и снижает риск смещения термоинтерфейса во время установки. Еще одна особенность заключается в том, что характеристики прокладки не ухудшаются со временем из-за высыхания или растрескивания, как это бывает с некоторыми видами термопаст. Компании также утверждают, что после многократных циклов нагрева и охлаждения контакт между поверхностями даже улучшается. Начало продаж намечено на сентябрь этого года, однако стоимость новинки пока не раскрывается. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные.

Александр Лукашенко сегодня встретился с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным. Предприниматель родом из Минска, глава государства отметил важную спортивную составляющую в жизни и карьере Дмитрия Мазепина. С 2024 года он возглавляет Федерацию водных видов спорта России. Президент Беларуси предложил обсудить перспективы сотрудничества. В продолжении темы на встрече президента Беларуси с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным обсуждалось в том числе международное сотрудничество в калийной сфере. Об этом сам бизнесмен, акционер «Уралкалия» рассказал журналистам по итогам встречи. Он сообщил, что помимо спортивной тематики, во время встречи с главой белорусского государства обсуждались также вопросы взаимодействия в калийной сфере. «Беллекпром» в этом году планирует вложить в модернизацию предприятий около 130 миллионов рублей. Об этом на пресс-брифинге рассказала председатель концерна «Беллекпром» Надежда Лазаревич. Она отметила, что в системе концерна не последнее место занимает модернизация. По состоянию на 2026 год у нас сформирована инновационная программа, которая составляет более 129 миллионов рублей. За первый квартал мы уже видим результат около 20 миллионов рублей, рассказала она. Драйвером и флагманом по модернизации и развитию сейчас является Аршанский льнокомбинат, подчеркнула председатель. На международной специализированной выставке «Белагро-2026» прошла презентация агроэкотуризма. Посетители выставки могли задать вопросы и спланировать свой следующий отпуск в гармонии с природой. Как отметила заместитель начальника отдела развития внутреннего туризма, качества услуг Национального агентства по туризму Анна Ващенчук, белорусские агроусадьбы сегодня – это не только место, где можно набраться сил, но и вариант интересно провести время. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. Любимые мелодии и песни из популярных советских и зарубежных кинофильмов в концертной программе «Музыка-кино». Национальный оркестр Беларуси имени Жиновича. Большой зал Белгосфилармонии 10 июня для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 19, в Гродно и Гомеле плюс 21, в Минске плюс 23, в Могилеве и Витебске 24 градуса тепла. Завтра в Минске, Бресте и Гомеле плюс 20-22, в Гродно и Могилеве плюс 21-23, в Витебске 22-24 градуса тепла. По всей стране без существенных осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Голосы с места.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какие нововведения упростят эндопротезирование в Беларуси, что съесть, чтобы стать умнее, и почему с возрастом волосы теряют цвет и блеск, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! В Беларуси внедрена автоматизированная информационная система эндопротезирования. Благодаря этому медработники теперь могут отслеживать каждого пациента с момента оформления в лист ожидания до выписки из стационара после проведенной операции. Об этом рассказал директор РНПЦ травматологии и ортопедии Михаил Герасименко. За минувший год в нашей стране выполнили около 19,5 тысяч хирургических вмешательств по замене суставов. Еще 2-3 года назад сроки ожидания подобной операции варьировались от 3 до 5 лет в зависимости от региона. Сейчас этот период сократился до 1-5 месяцев, а в среднем по республике составляет около 3 месяцев. Около трети всех имплантируемых эндопротезов отечественного производства, и этот показатель планируется увеличивать. По словам специалистов, белорусские изделия ничуть не уступают иностранным аналогам по качеству. Регулярное употребление орехов может быть связано со снижением риска развития деменции. К такому выводу пришли ученые из Китая, США и Европы, проанализировав данные более 17 тысяч человек из 3 крупных долгосрочных исследований. Ученые наблюдали за участниками старше 45 лет на протяжении почти 2 десятилетий. За это время было зарегистрировано 992 случая деменции. Анализ же показал, что даже небольшое количество орехов в рационе ассоциировалось с более низким риском заболевания. У людей, потреблявших до 5 граммов орехов в день, риск деменции оказался на 20% ниже по сравнению с теми, кто не ел их вовсе. При потреблении более 5 граммов в день снижение риска достигало 24%. Ученые предполагают, что возможную защиту обеспечивают содержащиеся в орехах омега-3 жирные кислоты, витамин Е, магний, антиоксиданты и другие биологически активные вещества. Они могут снижать воспаление, поддерживать работу сосудов и защищать нервные клетки от возрастных повреждений. Уход и салонные процедуры не всегда возвращают волосам блеск. Иногда причина кроется внутри организма. Дефициты, гормональные нарушения или другие проблемы со здоровьем. Тусклость волос связана с комплексом биохимических изменений. С возрастом снижается выработка меланина, истощается пул стволовых клеток меланоцитов, и каждое последующее их поколение, как копия с плохого ксерокса, имеет все больше нарушений структуры и функции. Оксидативный стресс из-за ультрафиолета, лето, загрязнений, курения и алкоголя повреждает клетки фолликулов. Ухудшается кровоснабжение кожи головы, замедляется синтез кератина. В результате волосы становятся пористыми и тусклыми. Если вы заметили резкое выпадение, ломкость, сильное сечение, зуд или покраснение кожи головы, любые внезапные изменения без видимых причин – это повод обратиться к врачу. Диагностика, как правило, включает трихоскопию, анализы крови на гормоны, железо, витамины и микроэлементы. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Президенты Беларуси и России накануне провели телефонный разговор. Его главной темой стали актуальные вопросы двусторонних белорусско-российских отношений. В ходе разговора затрагивался вопрос организации и проведения 13-го форума регионов Беларуси и России, который состоится в Минске, Минской области. Главы государств обсудили международную повестку дня, обстановку в регионе. Также в числе обсуждавшихся тем торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ. Правительство актуализировало правила пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Беларуси. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. В частности, предусматривается прохождение обязательной государственной дактилоскопической регистрации иностранными гражданами при транзитном проезде ими через территорию нашей страны. В Совете Республики прошла встреча с делегацией турецких деловых кругов. По итогам встречи председатель постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Олейник рассказал журналистам, что стороны уделили приоритетное внимание вопросам торгово-экономического сотрудничества. Также он выразил уверенность в том, что приезд турецкой делегации позволит выйти на новые договоренности как в части торгово-экономического сотрудничества, а также найти новые точки соприкосновения в плане инвестиционного сотрудничества и создания совместных производств. Республиканский праздник «Купалье» пройдет в Александрии 11 июля. Мероприятие будет наполнено уже полюбившимися локациями. Ярмарка с разными изделиями мастеров, торговая улица с угощениями, выставка сельскохозяйственной техники, автопрома, мото- и велопроизводства. Организована будет и насыщенная творческая программа. Отмечу, каждый год праздник на берегу Днепра прирастает новыми идеями и активностями. Одна из новинок этого года – сырный фестиваль. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 80 копеек, 3,83 за 100 российских рублей и 4 рубля 13 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 20, в Гродно и Гомеле 21 градус тепла, в Минске плюс 23, в Могилеве и Витебске плюс 24. Завтра в Минске, Бресте и Гомеле плюс 20-22, в Гродно и Могилеве плюс 21-23, в Витебске 22-24 градуса тепла. По всей стране без существенных осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: слушаешь Альфа-радио.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Новости технологий 16+.
2: Здравствуйте. Яндекс выпустил масштабное семейное обновление Алисы AI. Представлен Asus V700 Mini Tower. И Noctua, и Kerbis представили вечные термопрокладки. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Команда Яндекса представила ряд обновлений Алисы AI. В чате появились тематические шаблоны и готовые промпты, позволяющие генерировать идеи для совместного времяпрепровождения, а также работать с изображениями для решения более сложных задач, связанных с воспитанием и образованием. В чате доступны специализированные ИИ-агенты. Агент-исследователь помогает анализировать методики обучения, составлять планы занятий и сравнивать варианты детских лагерей. А агент «Найти дешевле» сравнивает цены на товары для детей, такие как велосипеды и путевки. Компания Asus представила V700 Mini Tower, сделав ставку на мебельный дизайн. Корпус с отделкой под дерево, плавные линии и минимализм. Идея в том, чтобы настольный ПК не прятался под столом, а органично вписывался в интерьер гостиной, кабинета или общего рабочего пространства, где техника становится частью обстановки. Внутри предлагаются процессоры вплоть до Intel Core Ultra 9. Поддерживается до 64 ГБ оперативной памяти DDR5. Накопители объем до 1 терабайта с возможностью расширения через M2 и SATA. Для охлаждения применены увеличенные вентиляторы и тепловые трубки, что позволяет удерживать низкий уровень шума при нагрузке. Компания Noctua и Kerbis показали термопрокладку, предназначенную для процессоров AMD Ryzen. В отличие от традиционной термопасты, решение использует массивы углеродных нанотрубок, размещенных между двумя слоями полимерного покрытия. По словам разработчиков, такая конструкция обеспечивает высокую теплопроводность, хорошую совместимость с процессором и снижает риск смещения термоинтерфейса во время установки. Еще одна особенность заключается в том, что характеристики прокладки не ухудшаются со временем из-за высыхание или растрескивание, как это бывает с некоторыми видами термопаст. Компании также утверждают, что после многократных циклов нагрева и охлаждения контакт между поверхностями даже улучшается. Начало продаж намечено на сентябрь этого года, однако стоимость новинки пока не раскрывается. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио сделано в Беларуси.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Автомобильные новости. 16+.
3: Привет. На выставке «Белагра» белорусский холдинг показал самоходный кормосмеситель. Историческая переправа в центре Гродно обрела вторую жизнь. И как изменится в скором времени трасса Минск-Молодечно. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. В самом центре Гродно сняли ограждение и открыли движение по мосту. Этот объект, который считают частью исторического ландшафта, почти полностью разобрали и собрали с нуля. Реконструкция стартовала осенью прошлого года. На всю работу ушло 9 месяцев. Все это время переправа была недоступна ни для машин, ни для пешеходов, и городской центр, привыкший к этому маршруту, заметно страдал от пробок и объездов. Первый замглавы Гродненского горисполкома Дмитрий Савашевич пояснил, мост не ремонтировали, а фактически отстроили заново. Сменились почти все элементы, от опор до ограждений. Однако главная задача, которую ставила администрация, заключалась в сохранении исторического облика. И ее получилось выполнить. На выставке «Белагра-2026» белорусский холдинг показал опытный образец, которого раньше у них просто не было. И это не очередной прицеп, это самоходный кормосмеситель. Одна машина заменяет сразу трактор, миксер и погрузчик. Загрузил, измельчил, смешал, раздал все сам. Объем бункера новинки составляет 18 кубических метров. Машина оборудована конвейером, который позволяет раздавать корм как на левую, так и на правую сторону. Разработчики сделали ставку на надежность. Очень мощное шасси, короткая колесная база и трансмиссия с особыми компонентами, которые позволяют использовать кормосмеситель много часов в день в тяжелых условиях без потери производительности. Совсем скоро первый образец отправят на обкатку в реальное хозяйство. Там его проверят в деле. Трассу Р-28 Минск-Молодечно-Нарочи реконструируют до 4 полос. Проектом предусмотрены укладка цементобетонного покрытия, создание новых транспортных развязок, установка сетчатого ограждения диких животных и двустороннего барьерного ограждения, а также модернизация освещения. Помимо этого, рядом с историко-культурным комплексом «Линия Сталина» обустроят стоянку на 300 парковочных мест. Появятся также на трассе и интеллектуальные транспортные системы. Завершить работы планируют в ноябре будущего года. Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-Радио».

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

Александр Лукашенко поздравил кубинского государственного деятеля Рауля Кастро Руса с 95-летием. Глава государства выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество сохранит высокую динамику во всех сферах взаимного интереса на пользу народов обеих стран. «Хочу подтвердить, что Куба всегда может рассчитывать на поддержку Республики Беларусь», — обратил внимание президент. Александр Лукашенко пожелал Раулю Кастро Русу крепкого здоровья, бодрости духа и дальнейших успехов. Беларусь прорабатывает проекты по фасовке детских смесей в Омане. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода по итогам переговоров министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрия Горлова с министром сельского хозяйства, рыболовства и водных ресурсов Султаната Оман. Стороны намерены углублять стратегическое партнерство в АПК. Ключевыми темами для обсуждения стали расширение номенклатуры поставок и договоренности о совместных производственных проектах. Белорусская сторона также выразила готовность к скорейшему организации ветеринарной инспекции для открытия поставок мяса птицы, сертификаты на которые были подписаны в конце 2024 года. В свою очередь, Оман предложил нарастить экспорт разнообразной морской продукции в Беларусь. Беларусь заинтересована в опыте Тюменской области в сфере геологоразведки топливно-энергетических ресурсов. Об этом заявил министр энергетики Денис Мороз на совместном заседании рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Беларусью и Тюменской областью. Он также обратил внимание, что экспорт продукции в Тюменскую область в прошлом году значительно вырос. Эта динамика сохраняется и в настоящий момент. Во время заседания подписано соглашение об установлении сотрудничество между Клецким районным исполнительным комитетом Минской области и администрацией Нижнетавдинского муниципального округа Тюменской области. На автомобильной дороге Р-83 Брест-Каменец национальный парк Беловежская пуща непосредственно при въезде начались работы по нанесению специальной акустической разметки из холодного пластика. При наезде на нее колеса авто будут напевать знаменитую мелодию легендарного ансамбля «Песниры» Беловежская пуща. Музыкальный эффект создается за счет строго рассчитанного расстояния между линиями разметки и их высоты. Когда колеса автомобиля наезжают на эти элементы, возникает вибрация и определенный звуковой частотный диапазон, который в салоне машины воспринимается как узнаваемая мелодия. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 80 копеек, 3,83 за 100 российских рублей и 4 рубля 13 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. Ожившее полотно 2.0 Семен Хананаев и группа Three Sticks приглашают в путешествие по мирам звука и живописи, в котором классическая музыка и композиции в стиле кроссовера живет шедевры изобразительного искусства. Живая музыка, великие картины, одно пространство. 20 июня большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 19, в Гродно и Гомеле плюс 21, в Минске плюс 23, в Могилеве и Витебске 24 градуса тепла. Завтра в Минске, Бресте и Гомеле плюс 20-22, в Гродно и Могилеве плюс 21-23, в Витебске 22-24 градуса тепла. По всей стране без существенных осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Песня.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.
2: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
3: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах? Детравен в руках!
2: Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
4: Политолог Алексей Дермант прокомментировал, почему Беларусь стала ключевым игроком на рынке удобрений.
5: Во-первых, Беларусь занимает существенную долю на этом рынке до четверти. И это означает то, что игнорировать Беларусь невозможно, как бы кому не хотелось. Почему невозможно игнорировать? Потому что выключение такого игрока, это сразу же влияет на рост цен. Это означает, что растут цены на продовольствие, это означает, что растет социальное недовольство, социальное напряжение во многих государствах, которое отражается не только на этих государствах, ну там, допустим, как раньше называли, третьего мира, а все это, естественно, давлеет уже и на, собственно, Запад. Поэтому в данном случае вот эта вся цепочка логическая от производителя до, условно говоря, социальных последствий, она вынуждает, в том числе руководителей таких глобальных институтов, все-таки диалог с Беларусью вести и каким-то образом пытаться находить общий язык. И тем более мы видим, что пошли действия определенные со стороны тех же Соединенных Штатов, когда были сняты их санкции, хотя это не самые для нас важные санкции, для нас больше, конечно, бьют европейские, потому что блокируют логистику, блокируют выходы, в том числе, ну, через европейские порты. Вот. Но, тем не менее, это означает то, что не удалось Беларусь так как-то исключить вообще из процесса переговорного и сказать, что с нами нельзя вести никаких дел. Потому что от нас, как бы там кто скептически не ставился к нашим возможностям, но, тем не менее, в данном вопросе очень многое зависит в глобальном масштабе, потому что Беларусь занимает существенную часть этого рынка. Действительно, и, как показывает практика, вот схема, ну, простая и для наживы обычной самая, казалось бы, привлекательная. То есть вот продавай свое и пусть там все остальные покупают. Ты просто зарабатываешь на том, что продаешь свою продукцию. Обычно так делают западные государства, которые подсаживают на свои там технологии, да и на продукты питания тоже. Ну и все на этом. То есть никакого интереса к развитию, как они говорят, конкурентов у них нет. У нас другой подход. Дело в том, что если мы можем нашим близким союзникам или партнерам, которых мы находим по всему миру, передать определенные технологии и позволить им под свои нужды эти технологии развить, в том числе в сельскохозяйственной отрасли, в производстве продовольствия, мы все равно технологически вступаем в кооперацию с ними, да, то есть это и постоянная поддержка этих технологий. Это плюс к этим технологиям, допустим, та же техника сельскохозяйственная, да, это какие-то наши, допустим, разработки в, скажем, той же сельскохозяйственной сфере, в химической, биологической сфере. То есть мы таким образом создаем цепочку кооперации, а не исключительно эксплуатации. И это в конечном в итоге выгоднее для Беларуси, потому что мы не просто только зарабатываем, допустим, валюту, мы еще поддерживаем свою науку, свое высокотехнологическое производство за счет того, что мы завязаны на, ну, большое количество там партнеров, и они с нами работают, как с доверенными лицами, которые нам доверяют, и далее при модернизации технологий вновь к нам обращаются. То есть это более долгосрочный цикл, такой инвестиционный, я бы сказал, который в итоге для нашей экономики более выгодный, чем вот простая такая эксплуатация.
3: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Политолог Алексей Дермант о значении выставки «Белагра».
2: Так в том-то и дело, что это признание вот наших достижений, наших заслуг и нашего реального производства. Если бы Беларусь не представляла из себя ничего в данном плане, то, конечно, к нам бы не поехали производители или покупатели нашей продукции. Конечно, для нас это прежде всего возможность демонстрации своих возможностей. То, что к нам приезжают с разных стран, смотрят, что мы можем предложить, как мы можем это предложить. И в этом плане, я думаю, что на самом деле, потому что сельское хозяйство – это все равно про рост, про жизнь, там, про развитие, про как бы некую такую жизненную субстанцию. И это все-таки, мне кажется, у людей где-то в глубине души больше интерес вызывает. Тем более, когда Беларусь действительно показывает, что у нас здесь и сохранено лучше, и мы вот двигаемся всегда вперед, не останавливаемся. Это и касается вот самого-самого современного. Во-первых, я думаю, что меняется сама философия в агросфере. Вот сейчас такая популярная идея, что еда вообще должна быть не просто вот для насыщения, там, поел, там, и пошел, то есть получил частичку энергии, там, калорий. Еда должна быть как лекарство. И мы, вот то, что ставим свой бренд «Беларусь», это знак качества, это экологичное, здоровое, полезное, мы должны это и дальше культивировать. И приспосабливать это к разным регионам, потому что разные регионы, у них есть разные запросы на еду.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Политолог Алексей Дермонт объяснил, почему Молдову спешат затащить в Евросоюз.
2: Для того, чтобы европейский проект дальше существовал, был смысл какой-то его развития, объединения этого разношерстных стран, ему нужна экспансия. То есть постоянный захват новых ресурсов, новых рынков, новых территорий. И демонстрация таким образом, что это успешный проект. Это как символ веры. Вот они верят, что это самое совершенное образование в истории человечества. С демократией, с институтами, там, ну, со всем. И они считают, что ну как же, вот все соседи, в принципе, должны бежать, чтобы вступить в этот клуб избранных. А тем более, если уже подготовлена в стране пятая колонна, которая страну кидает, без оглядки на то, что будет с тем же самым сельским хозяйством Молдовы. Ну, мы все понимаем, что оно умрет. Вот в том виде, в котором в классическом оно было, с любимыми продуктами из Молдавии, в том числе винами, виноградом, сливами, да, все это будет уничтожено, потому что на рынке Европейского Союза всего это в переизбытке. Значит, Молдове отведена, ну, совсем уж какая-то незавидная роль. Ну, оставят там из того, что есть, еще 10-15% всего лишь. Население перекачают, значит, дальше на запад, в Румынию, в Италию. Ну, а Молдову превратят просто в форпост военный. Вот для чего она нужна. Она нужна не для того, чтобы поддержать молдавское сельское хозяйство. Это идея объединения даже. Там же не просто вступление в ЕС, там еще круче. Объединение Румынии и Молдавии в одно государство и таким образом даже вступление в ЕС. То есть это, по сути, ликвидация молдавской государственности, которая имеет, кстати, собственную традицию, отличную от румынской. Потому что Штефан Великий, Штефан Челмари, известный такой руководитель средневековой Молдавии, он как бы имел суверенитет отдельный там от валашских и других князей. И вот это хотят перечеркнуть, мол, нет. Вот в данном случае мы будем содействовать аншлюсу, поглощению. А вот если интеграция на Востоке, там какая-то евразийская, это плохо. А вот здесь ликвидировать страну и таким образом затащить весь, это прекрасно. Двойные стандарты, лицемерие, экспансионистская идеология. Вот что мы имеем в данном случае.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by. Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захват

0: салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный.
1: Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. «Хроника событий. Среда».
1: 16+.
2: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
2: Актуальные вопросы двусторонних белорусско-российских отношений и международная повестка. Президенты Беларуси и России провели телефонный разговор. Спортивная тематика, бизнес и культура. Александр Лукашенко встретился с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным. Дни ритейла в Минске и белорусско-казахстанский форум «Белагро-2026» продолжает свою работу. Белорусско-оманский бизнес-форум прошел в Минске.
0: Что происходит?
2: Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Его главной темой стали актуальные вопросы двусторонних белорусско-российских отношений. Затрагивался вопрос организации и проведения 13-го форума регионов Беларуси и России, который состоится в Минске и Минской области. Главы государств обсудили и международную повестку дня, обстановку в регионе. Также в числе тем торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ. Сегодня Александр Лукашенко встретился с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным. Он родом из Беларуси, и глава государства, приветствуя гостя, заявил, что он приехал на родину. Президент отметил важную спортивную составляющую в жизни и карьере Дмитрия Мазепина. С 2024 года он возглавляет Федерацию водных видов спорта России. Александр Лукашенко предложил обсудить перспективы сотрудничества. Некоторые подробности состоявшегося разговора Дмитрий Мазепин рассказал журналистам. Прежде всего, гость отметил, что прибыл в Беларусь как руководитель Федерации водных видов спорта России и как вице-президент Олимпийского комитета России. По его словам, проводится большая совместная работа по возвращению всех спортсменов на международную арену с флагом и гимном. Еще одна тема связана с бизнес-сотрудничеством. Дмитрий Мазепин является акционером компании «Уралкалий». Также он рассказал, что предложил Александру Лукашенко в следующем году привезти в Беларусь спектакль Московского театра Олега Табакова «В списках не значился» в постановке Владимира Машкова. Это масштабный военно-патриотический киноспектакль по мотивам легендарной повести Бориса Васильева.
0: Это важно.
2: В Минском международном выставочном центре продолжает свою работу 36-я международная специализированная выставка «Белагро-2026». Это крупнейшая демонстрационная площадка передовых достижений агропромышленного комплекса, современных технологий в сельскохозяйственном производстве, новейшей сельскохозяйственной техники, продукции перерабатывающей и пищевой промышленности. Тематика разделов охватывает практически все отрасли АПК. Экспозиция объединила лучшие разработки от более чем 570 компаний из 12 стран. Подготовлена основательная деловая программа. Сегодня продолжились дни ритейла в Минске. Также прошел форум «Беларусь-Казахстан. Сотрудничество и перспективы», на котором научно-исследовательские предприятия и главные флагманы сельхознаправления обсудили перспективы сотрудничества. Казахстан входит в тройку основных торговых партнеров Беларуси. Страны стремятся к уровню товарооборота в 1,5 миллиарда долларов. С начала года Беларусь и Казахстан на 26% нарастили темпы сотрудничества. Развивается взаимодействие по различным направлениям, от передовых научных технологий до обмена опытом в производстве сельхозтехники. Об этом заявил чрезвычайный полномочный посол Казахстана в Беларуси Тимур Жаксылыков.
3: У нас очень хорошая динамика торгово-экономического сотрудничества за последние годы набрана. В частности, по прошлому году мы видим увеличение товарооборота более чем на 22%. Растет и казахстанский экспорт в Беларусь, и импорт из Беларуси. В нашей торговле торговля продукции сельского хозяйства занимает очень важное место. Это касается и продукции растениеводства, животноводства, но и также затрагивает продукцию сельхозмашиностроения.
0: Точка отсчета.
2: первый день масштабного форума во время торжественной церемонии открытия «Белагро-2026» генеральный директор продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций заявил, что Беларусь играет важную роль в вопросе продовольственной безопасности. Цюй Дун Юй выразил признательность Беларуси за высокий уровень организации мероприятия, качество представленной продукции и оценил технологический уровень белорусского сельского хозяйства. Он отметил, что Беларусь зарекомендовала себя как важный производитель сельхозпродукции в Восточной Европе и Евразии, играет значительную роль в региональных цепочках поставок продовольствия и вносит вклад в мировую продовольственную безопасность путем торговли и сельскохозяйственного сотрудничества. В то же время Беларусь добилась международного признания за свой опыт в сельскохозяйственной инженерии, производстве сельскохозяйственной техники и поставках технологий во многие страны, добавил Цюй Дун Юй. Также он отметил возможности для того, чтобы Беларусь могла делиться своим опытом и технологиями с другими странами. ФАО готова продолжать укреплять совместную работу в поддержке трансформации агропромышленных и агропродовольственных систем Беларуси, чтобы они могли быть более эффективными, инклюзивными, стойкими и более устойчивыми. Накануне крупнейшего агропромышленного форума с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций встретился Александр Лукашенко. Приветствуя гостя, глава государства отметил, что Беларусь играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на планете.
4: Вы для нас люди не чужие, особенно представитель Китайской Народной Республики, наших друзей. Но, учитывая, что вы чиновник международного уровня, есть о чем поговорить сегодня. И то, что вы приехали в Беларусь, это, наверное, не случайно, в силу того, что наша страна играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на нашей земле. Наши возможности и нашу политику в области производства продуктов питания, технологии и обеспечения людей на нашей планете вы хорошо знаете. Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством, мы производим весь шлейф необходимый сельскохозяйственной техники для возделывания тех или иных культур. Но самое главное, мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны, их граждане имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию. Мы обучаем людей и там, и в Беларуси, и многого достигли в производстве продуктов питания и обеспечения граждан, например, Африки, той же Африки.
2: Александр Лукашенко отметил не только дефицит продовольствия в мире, который ощущается уже давно, но теперь и минеральных удобрений, которые способствуют росту урожайности тех или иных культур. И в силу этого продовольственная проблема обостряется, сказал президент.
4: Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету.
0: Мнение эксперта.
2: Беларусь занимает значительную долю рынка минеральных калийных удобрений до четверти, а это значит, что игнорировать страну невозможно. Такое мнение высказал политолог Алексей Дермонт.
5: Выключение такого игрока, это сразу же влияет на рост цен. Это означает, что растут цены на продовольствие, это означает, что растет социальное недовольство, социальное напряжение во многих государствах, которое отражается не только на этих государствах, ну там, допустим, как раньше называли, третьего мира, а все это, естественно, давлеет уже и на, собственно, Запад. Поэтому в данном случае вот эта вся цепочка логическая от производителя до, условно говоря, социальных последствий, она вынуждает, в том числе руководителей таких глобальных институтов, все-таки диалог с Беларусью вести и каким-то образом пытаться находить общий язык. И тем более мы видим, что пошли действия определенные со стороны тех же Соединенных Штатов, когда были сняты их санкции, хотя это не самые для нас важные санкции, для нас больше, конечно, бьют европейские, что блокируют логистику, блокируют выходы, в том числе ну, через европейские порты. Но, тем не менее, это означает то, что не удалось Беларусь так как-то исключить вообще из процесса переговорного и сказать, что с нами нельзя вести никаких дел. Потому что от нас, как бы там кто скептически не ставился к нашим возможностям, но, тем не менее, в данном вопросе очень многое зависит в глобальном масштабе, потому что Беларусь занимает существенную часть этого рынка.
2: Говоря о выставке «Белагро», Алексей Дермонт отметил, что это признание достижений и заслуг Беларуси. Для нас это в первую очередь возможность показать, на что мы способны. К нам приезжают из разных стран и смотрят, что мы можем предложить.
5: В этом плане, я думаю, что на самом деле агросфера, она может быть даже более стратегична, чем ВПК. Ну, понятно, оружие, оно, ну, все равно уничтожает. Все равно это куда-то в никуда уходит, да, там боеприпасы. Это важно, это тоже высокая технологический кластер, но это все равно как бы туда, в небытие. Здесь рост, потому что сельское хозяйство это все равно про рост, про жизнь, там, про развитие, про некую такую жизненную субстанцию. И это все-таки, мне кажется, у людей где-то в глубине души больше интерес вызывает. Тем более, когда Беларусь действительно показывает, что у нас здесь и сохранено лучше, и мы вот двигаемся всегда вперед. Не останавливаемся. Это и касается вот самого-самого современного. Во-первых, я думаю, что меняется сама философия в агросфере. Вот сейчас такая популярная идея, что еда вообще должна быть не просто вот для насыщения, там поел там и пошел, то есть получил частичку энергии, там калорий. Еда должна быть как лекарство. А вот здесь, мне кажется, вообще для Беларуси открываются широчайшие возможности. То есть соединение нашей медицины, биотехнологий и нашего сельского производства, чтобы еда была полезной. Потому что почему идут нарекания, ну, к продукциям, скажем, транснациональных корпораций, в том числе сельскохозяйственной? Ну, во-первых, задают многие вопросы. Они травят ли просто людей вот химикатами, да, вот на стадии даже выращивания? А потом этот продукт, который там, может быть, воздействует на то, что болезни какие-то появляются, да, хронические или опасные. И вот это массовое производство там не всегда соответствующее каким-то нормам медицинским. Это большой вопрос. И вот здесь, в Беларуси, мне кажется, эта сфера нам крайне будет интересна, мы ее тоже начинаем развивать. Вот соединение производства, медицины и продовольствия. То есть еда как лекарство. И мы, вот то, что ставим свой бренд «Беларусь», это знак качества, это экологичное, здоровое, полезное, мы должны это и дальше культивировать. И приспосабливать это к разным регионам, потому что разные регионы, у них есть разные запросы.
2: И в завершение информация от партнеров Альфа-Радио. Концерт в День России. В программе хоровые произведения Чайковского, Свиридова, Рахманинова, Глинки в исполнении трех масштабных хоровых коллективов из Беларуси и России. Также прозвучат легендарные «Беловежская пуща», «Журавли», «Синий платочек», «Мой родный кут» и другие, ставшие народными песни. Большой зал Белгосфилармонии 12 июня для зрителей старше 6 лет. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах? Детравен в руках!
2: Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Политолог Алексей Дермонт рассказал, почему в мире ужесточают запреты на соцсети для детей.
2: Соцсети становятся очень серьезным инструментом манипуляции, особенно если мы говорим о детях, о детском сознании. То и вообще там взаимное проникновение соцсетей везде, что нельзя там отконтролировать там просто родителям, допустим, просмотрев телефон. То есть это уже такая сфера, где контроль какой-то становится родительски бессмысленным. Mm-hmm. Поэтому речь идет уже о государственном контроле. Иное дело, всегда ли это оправдано и какой результат будет, потому что запретный плод всегда сладок. Ну и плюс нужно смотреть, а каждое конкретное правительство что хочет, да, чего хочет добиться. То есть какие там проблемы с подростками, с детьми, да, в Польше, допустим. Угу. Рост экстремизма, рост преступности, рост там, каких-то деструктивных настроений, поэтому такая реакция. Либо они идут следом за неким трендом, который задан, допустим, на том же Западе, и они пытаются показать, что в рамках этого тренда. То есть нужно смотреть реальные причины, что этому служит. Есть в этом необходимость, есть проблемы с детьми в соцсетях, и тогда реагировать. Mm-hmm. Либо за этим кроется что-то другое. Вот пока у меня очень большое недоверие, в принципе, к тому, что происходит на Западе вот с такими массовыми некими явлениями, что касалось ковида, соцсетей, еще чего-то. То есть нужно очень внимательно смотреть на мотивацию тех, кто это инициирует. Есть для нас в этом проблема? Если есть, то какая? В чем она заключается? Это что? Падение там, уровня успеваемости? Либо рост, опять же, какой-то негативной социальной энергии из-за этого? Да? Если есть, да, тогда тоже нужно реагировать. Причем умно смотреть, что и как мы ограничиваем, для кого, зачем, какие средства для этого нужны. То есть не слепое копирование, а понимание, зачем, ради чего и как мы это делаем, если будем делать.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Александр Лукашенко сегодня встретился с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным. Глава государства отметил важную спортивную составляющую в жизни и карьере Дмитрия Мазепина.
1: Александр Генрихович все время убеждает в том, что пора говорить о нашего видного спортсмена. Я удивился, когда мне известный член правительства России рассказал, что вы, оказывается, занимались серьезно плаванием с ним. Тем не менее, я рад. Вы один из руководителей видных людей в мире по водным видам спорта. Думаю, нам надо это использовать. Во-вторых, человек богатый, и родину-то должен знать где. Поэтому мы бы хотели предложение нашего премьер-министра подумать о перспективах нашего сотрудничества.
0: В продолжении темы российский предприниматель Дмитрий Мазепин после встречи с президентом Беларуси рассказал журналистам некоторые подробности состоявшегося разговора. Он сообщил, что России и Беларуси удалось убедить Международную федерацию водных видов спорта снять ограничения с российских и белорусских спортсменов с последующим их участием в крупных международных соревнованиях. Из ближайших стартов он назвал предстоящий чемпионат Европы по водным видам спорта в Париже, и в данном случае пока остается открытым вопрос с выдачей виз руководством Франции. Беларусь заинтересована в опыте Тюменской области в сфере геологоразведки топливно-энергетических ресурсов. Об этом заявил журналистам министр энергетики Денис Мороз на совместном заседании рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Беларусью и Тюменской областью. Он также обратил внимание, что экспорт продукции в Тюменскую область в прошлом году значительно вырос. Эта динамика сохраняется и в настоящий момент. Во время заседания подписано соглашение об установлении сотрудничества между Клецким районным исполнительным комитетом Минской области и администрацией Нижне-Тавдинского муниципального округа Тюменской области. Масштабный марафон заботы и безопасности проходит по всей Беларуси. В ближайшие 2 недели специалисты проверят детские игровые и спортивные площадки. Особое внимание уделят исправности оборудования, обновлению покрытий, покраске и ремонту. Благоустройство запланировано в парках и скверах, вдоль дорог и в зонах отдыха. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 80 копеек, 3,83 за 100 российских рублей и 4 рубля 13 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. Любимые мелодии и песни из популярных советских и зарубежных кинофильмов в концертной программе «Музыка-кино». Национальный оркестр Беларуси имени Жиновича, Большой зал Белгосфилармонии, 10 июня для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 19, в Гродно и Гомеле плюс 21, в Минске плюс 23, в Могилеве и Витебске плюс 24. Завтра в Минске, Бресте и Гомеле плюс 20-22, в Гродно и Могилеве плюс 21-23, в Витебске плюс 22-24. По всей стране без существенных осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах этого дня в ближайшие 30 минут. С вами Яна Цидик. Здравствуйте. Сегодня Александр Лукашенко встретился с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным. Он родом из Белоруссии. Глава государства, приветствуя гостя, заявил, что он приехал на родину. Президент отметил важную спортивную составляющую в жизни и карьере Дмитрия Мазепина.
2: Александр Геннадьевич все время убеждает в том, что пора говорить нашего видного спортсмена. Я удивился, когда мне известный член правительства России рассказал, что вы, оказывается, занимались серьезно плаванием с ним. Вот. Но, тем не менее, я рад. Вы один из руководителей видных людей в мире по водным видам спорта. Думаю, нам надо это использовать. Во-вторых, человек богатый, и родина-то должен знать, где. Поэтому мы бы хотели предложение нашего премьер-министра подумать о перспективах нашего сотрудничества.
1: С 2024 года Дмитрий Мазепин возглавляет Федерацию водных видов спорта России. Александр Лукашенко предложил обсудить перспективы сотрудничества. Некоторые подробности состоявшегося разговора Дмитрий Мазепин рассказал журналистам. Прежде всего, гость отметил, что прибыл в Беларусь как руководитель Федерации водных видов спорта и вице-президент Олимпийского комитета России. По его словам, сейчас проводится большая совместная работа по возвращению всех спортсменов на международную арену с флагом и гимном.
3: Я думаю, что нас ждет непростые соревнования чемпионата Европы в Париже. Непростые с точки зрения того, что спорт открыт. Международная федерация нас восстановила во всех правах, но насколько власти и политическое руководство Франции нам дадут визы, будут нам рады, это остается вопрос подумать. Будет чемпионат мира следующий в Будапеште. Я уверен, что в следующем году мы в состоянии приехать в Будапешт со всем флагом, гимном и выступать. И если кто-то из российских или белорусских спортсменов завоюет золотую медаль, то у нас есть шанс услышать либо российский, либо белорусский гимн. Я рад был доложить Александру Григорьевичу о том, что мы вместе идем для того, чтобы выступать на международной арене без всяких ограничений. Второе, конечно, невозможно не коснуться вопроса спорта и вопроса бизнеса. Я остаюсь акционером компании «Уралкалий». Я не управляю компанией, но все равно интересы «Уралкалия» и «Беларуськалия», то, что происходит на рынке, это важные вопросы. И вопросы международного сотрудничества, конечно, стояли на повестке у президента. Получена хорошая оценка, как мы последние годы работаем, поэтому я рад, что мы можем обсуждать не только спортивные, но и бизнес-вопросы.
1: Дмитрий Мазепин также предложил Александру Лукашенко в следующем году привести в Беларусь спектакль Московского театра Олега Табакова «В списках не значился» в постановке Владимира Машкова. Это масштабный военно-патриотический киноспектакль по мотивам легендарной повести Бориса Васильева.
0: Картина дня.
1: В Минском международном выставочном центре продолжается 36-я международная специализированная выставка «Белагро-2026». Это крупнейшая демонстрационная площадка передовых достижений агропромышленного комплекса, современных технологий в сельскохозяйственном производстве, новейшей сельскохозяйственной техники, продукции перерабатывающей и пищевой промышленности. Тематика разделов охватывает практически все отрасли АПК. Экспозиция объединила лучшие разработки от более чем 570 компаний из 12 стран мира. Подготовлена основательная деловая программа. Сегодня продолжились дни ритейла в Минске. Также прошел форум «Беларусь-Казахстан. Сотрудничество и перспективы», на котором научно-исследовательские предприятия и главные флагманы сельхознаправления обсудили перспективы сотрудничества. Казахстан входит в тройку основных торговых партнеров Беларуси. Страны стремятся к уровню товарооборота в 1,5 миллиарда долларов. Сначала начала года Беларусь и Казахстан на 26% нарастили темпы сотрудничества. Развивается оно по различным направлениям, от передовых научных технологий до обмена опытом в производстве сельхозтехники. Об этом рассказал чрезвычайный полномочный посол Казахстана в Беларуси Тимур Жексылыков.
4: У нас очень хорошая динамика торгово-экономического сотрудничества за последние годы набрана. В частности, по прошлому году мы видим увеличение товарооборота более чем на 22%. Растет и казахстанский экспорт в Беларусь, и импорт из Беларуси. В нашей торговле, торговля продукции сельского хозяйства занимает очень важное место. Это касается и продукции растениеводства, животноводства, но и также затрагивает продукцию сельхозмашиностроения.
1: Впервые свои достижения на выставке в Минске представил и Оман. Оманские гости уже посетили китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» и парк высоких технологий. Иностранных партнеров детально ознакомили с инвестиционным потенциалом, инновационными разработками АПК. Сегодня на совместном бизнес-форуме подписано 7 меморандумов. Области взаимодействия – машиностроение, сельское хозяйство, продукты питания, IT-сектор, рассказал министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.
5: Очень важно, что уже на протяжении последних нескольких месяцев мы проводим второй форум белорусско-оманский. Первый прошел совсем недавно в Маскате, второй сегодня. И, конечно, мы уже видим конкретные результаты. На этом форуме здесь, в Минске, уже достигнуты конкретные договоренности, определены уже конкретные объемы инвестиций и даже уже подготовлен ряд контрактов, которые в самое ближайшее время очень, очень серьезно подвинут нашу торговлю. Кроме того, мы очень рады тому, что уже в полной мере начал работать совместный инвестиционный фонд, задача которого как раз-таки финансирование совместных проектов. Вот, портфель у него тоже достаточно приличный.
1: Минск и Маскат разделяют тысячи километров, но интересы бизнеса сегодня звучат на одном языке. Одно из главных практических направлений – создание совместных предприятий. Кроме того, Беларусь готова поставлять в эту страну молочную и мясную продукцию, в то время как белорусы готовы импортировать фрукты и морепродукты. Отмечу, всего на форум зарегистрировались порядка 300 участников. «Белоград-2026» продолжит свою работу до 6 июня в программе презентации, профессиональные конкурсы и B2B-площадки для бизнеса. В центре внимания гостей и экспертов также масштабная экспозиция техники. К белорусским машинам сейчас активно прицениваются потенциальные покупатели. Ведь на этой выставочной неделе не просто изучают новинки, но и заключают крупные сделки. Так, на полях форума холдинг «Комкадор» закрепил важнейшие договоренности с российскими партнерами. Партия современной техники для заготовки и вывозки леса будет отгружена уже в этом году, рассказал ведущий специалист «Комкадор Лесмаш» Иван Денисов.
6: Эти две машины работают в паре, и здесь представлены самые маленькие из нашего ассортимента. Они пригодны для рубок ухода, то есть это коммерческая техника, которая может двигаться между деревьями на грунтах плывучих или болотистых для того, чтобы делать именно выборочную заготовку леса.
1: Высокий интерес инвесторов и гостей вызывают и крытые павильоны. Среди прочих там представлены новинки наших кондитерских фабрик, в том числе особая линейка продукции, приуроченная к году белорусской женщины. В розничную торговую сеть эти товары поступят только в конце лета. Пока же на площадке развернулась масштабная дегустация. Этот народный конкурс позволяет производителям оперативно собрать отзывы потребителей для корректировки маркетинговых стратегий.
0: Картина дня.
1: Товарооборот Беларуси и Турции за первый квартал вырос на 15%. Перспективы делового партнерства сегодня обсуждались на встрече председателя Совета Республики Натальи Качановой с делегацией деловых кругов Анкары. Сейчас в нашей стране работают почти 150 предприятий с турецким капиталом. Минск открыт для создания новых совместных производств и внедрения современных технологий от промышленности и нефтехимии до аграрного сектора. Особое внимание – устранение барьеров в торговле и росту турпотока. В минувшем году на турецких курортах отдохнули около 350 тысяч белорусов. Ответный интерес турецких гостей пока скромнее, но обе стороны намерены серьезно изменить эту динамику, подчеркнула Наталья Качанова. Турецкие бизнесмены подчеркивают стремление максимально углубить промышленную кооперацию и партнерство. В рамках визита в Беларусь зарубежные гости посетят международную выставку «Белагра», где проведут предметные переговоры с руководителями наших ведущих предприятий. На заседании рабочей группы с делегацией Тюменской области сегодня также обсуждали новые ниши сотрудничества. Беларусь на протяжении многих лет планомерно выстраивает отношения с российскими регионами. Экономические связи установили практически с каждым субъектом России, не исключение и Тюменская область. К слову, Беларусь входит в число лидеров среди партнеров этого региона. Область, которая находится в Западной Сибири, отличается тем, что богата месторождениями черного золота. Именно в этом регионе добывается 65% всей российской нефти и 85% газа. Беларусь может быть полезна этому российскому региону своей техникой. К слову, в минувшем году республике было предложено работать с нефтегазовым кластером, который размещается именно в Тюменской области. В него входят 200 компаний, рассказал заместитель губернатора Тюменской области России Владимир Чеметов.
7: В рамках созданной подгруппы определены руководители, подготовлена и утверждена дорожная карта, план мероприятий. Ну и, собственно говоря, в рамках этого плана уже сегодня в протокольные решения будут заложены те предложения, которые эта подгруппа наработала. Уверен, профессионалы говорят на одном языке, надо лишь это оформить в соответствующий документ, и, конечно же, сотрудничество будет продолжаться.
1: Именно Тюменская область является основным поставщиком топливно-энергетических ресурсов для Беларуси. В общей сложности товарооборот по этому направлению превышает 2 миллиарда долларов в год, рассказал министр энергетики Беларуси Денис Мороз.
8: Основу нашего товарооборота, конечно, в настоящий момент составляет именно нефтегазовый сектор. Надо понимать, что именно Тюменская область является основным поставщиком топливно-энергетических ресурсов для Республики Беларусь. В общей сложности товарооборот по этому направлению превышает 2 миллиарда долларов в год. Между Министерством энергетики и администрацией Тюменской области постоянно ведется работа по поиску новых направлений взаимодействия и их расширения. Конечно, наиболее перспективными в этом направлении являются взаимодействие в области машиностроения, поставки автомобильной техники на тюменский рынок, взаимодействие в области сельского хозяйства, поставки продукции сельскохозяйственной. Очень большой потенциал мы видим в развитии именно взаимодействия в области научных исследований, как в общепромышленной направлении, так и в направлении сельского хозяйства.
1: Между Беларусью и Тюменской областью уже подписана дорожная карта до 2028 года по научно-технологическому сотрудничеству. В настоящее время осуществляются поставки техники, стороны обмениваются опытом, но на этом не останавливаются. На заседании рабочей группы было подписано соглашение между Клецким районом и Нижнеотавдинским муниципальным округом Тюменской области в партнерстве. Так что Западная Сибирь становится еще ближе к Беларуси. Трансформация мировых рынков, господдержка бизнеса и новые инвестиционные стратегии. В Санкт-Петербурге сегодня начал работу Международный экономический форум. В масштабные дискуссии активно включилась и Беларусь. Всего в этом году форум собрал 20 тысяч участников из 130 стран мира. Свои стенды развернули ведущие мировые корпорации, а с самого утра в залах проходят панельные сессии. Наша делегация уже озвучила перспективные инициативы по взаимодействию с партнерами по БРИКС в сфере женского предпринимательства. В частности, от Минска прозвучало предложение по созданию совместных интеллектуальных баз данных. Подробности рассказала генеральный директор предприятия «Камволь», председатель регионального офиса БРИКС в Беларуси Татьяна Лугина.
9: Мы сегодня, в принципе, презентовали нашим коллегам из российского офиса, в принципе, эту инициативу и передали им алгоритм действий. Почему бы нам не выступить именно как страной-инициатором и создать вот такую платформу, пока на двоих с Российской Федерацией, а дальше подтянуть другие страны, где на площадке будет именно собираться вся научная периодика в разных направлениях.
1: Петербургский экономический форум продлится по 6 июня. В планах около 300 деловых встреч, панельных дискуссий и круглых столов. По предварительным оценкам, общая сумма подписанных контрактов превысит 6,5 триллионов российских рублей. Главный акцент сделан на цифровой экономике, искусственном интеллекте и энергетике. Примечательно, что после 7-летнего перерыва на площадку вернулись и представители США. Американская делегация прибыла на эту встречу впервые с 2019 года.
0: Картина дня.
1: В Европе уже в целом устали от Украины. Министры по делам ЕС завтра обсудят ограничение доступа к программе временной защиты для украинских мужчин призывного возраста. При этом действие такой директивы истекает только в марте следующего года. Инициаторы решения Кипр, который председательствует в Совете ЕС и принимает у себя больше всего украинских беженцев в пропорции к числу собственных граждан. БелТОПС-2026 вступает в завершающую фазу подготовки. Двухнедельные учения учения в Балтийском море стартуют уже завтра с участием 15 стран НАТО, включая Францию и Польшу, под руководством вооруженных сил США. Официально в рамках маневров будут отрабатываться противолодочная оборона, противоминные действия, сопровождение конвоев, десантные операции, а также применение беспилотных платформ. При этом особое внимание заслуживает возможное проведение в этих же числах отдельных польско-французских ядерных учений. В них, как сообщается, будут участвовать французские истребители, способные нести ядерные боеголовки. В Польше не стихает негодование по поводу героизации Киевом военных преступников. Мэры городов Хельм и Пшемысль обратились к жителям с вопросом, следует ли Украине вернуть полученные от нее звания городов-спасителей в знак протеста. В заявлении подчеркивается, что подобные награды имеют смысл только тогда, когда они основаны на честности и правде и взаимном уважении между народами. Решение Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ имя героев УПА это отрицает. Президент страны Кароль Навроцкий также предложил лишить Зеленского высшей государственной награды Польши ордена Белого Орла. Система здравоохранения Литвы столкнулась с резкой критикой из-за катастрофических очередей к специалистам. Местные СМИ заявляют, что беременные женщины в стране вынуждены месяцами ждать планового приема у гинекологов и смежных врачей. Более того, при подозрении на опасные патологии клиники предлагают будущим мамам свободные талоны лишь за пару недель до родов. Направлений от семейных врачей не хватает, а в регистратурах открыто советуют пациенткам самостоятельно обзванивать медучреждения по всей стране. Несмотря на серьезность ситуации, представители Минздрава Литвы продолжают утверждать, что не располагают официальной информацией о проблеме.
0: Картина дня.
1: Поставки вооружения, защита туристов и новые правила для бизнеса. Палата представителей сегодня приняла масштабный пакет законов, которые укрепят безопасность и экономику нашей страны. Ключевые изменения затронут оборонный сектор. Депутаты ратифицировали обновленные договоры о военно-техническом сотрудничестве с Россией. Базовый документ действовал с 2009 года и явно требовал модернизации. Сегодня наши заводы поставляют союзникам уникальную оптику, электронику и колесное шасси, а новые правила позволяет нам закупать комплектующие напрямую у российских заводов, минуя посредников, рассказал член постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Руслан Шкодин.
10: То, что касается Республики Беларусь, расширен перечень организаций, которые могут самостоятельно закупать военно-техническое имущество, скорректирован порядок заключения договоров, контрактов и формирования перечня военно-технического имущества. В качестве примера приведу так. Такой, что силовые ведомства Республики Беларусь теперь самостоятельно смогут закупать комплектующие к вооружению и военной техники, что положительно скажется на их оперативном ремонте и поддержании в готовности к применению.
1: Во втором чтении депутаты приняли поправки в закон о туризме. Государство существенно упрощает правила игры для бизнеса и меняет весь подход к управлению отраслью. Главное требование – индустрия путешествий должна приносить бюджету конкретную и ощутимую финансовую отдачу, рассказал председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валерий Малашко.
11: Сегодня действительно туризм из индустрии развлечений трансформируется в отрасль экономики. Программа социально-экономического развития нашей страны на 2026-2030 годы туризм относится к 7 ключевых приоритетов. К концу пятилетки вклад туризма в валовый продукт более 4,5%. То есть все мы должны удвоить этот показатель.
1: Экономические интересы Беларуси парламент закрепил и на международной арене. Депутаты ратифицировали таможенное соглашение с Мьянмой, а также договор о защите секретной информации с Индонезией. Еще один важный шаг на интеграционном треке. Палата представителей утвердила единые правила обращения медицинских изделий в ЕАЭС и поправки в бюджет Шанхайской организации сотрудничества. Сегодня в Минске стартовал проект «Школа конституционализма». Порядка 80 человек, а это учащиеся школ, колледжей и университетов, пришли на первый вводный урок, посвященный теме Конституции Республики Беларусь, правовая основа законности и правопорядка. Участники изучают документы совместно с опытными спикерами, детально разбирают его. Для лучшего усвоения материала занятия строятся не только на лекциях, а в формате живого диалога. Основная цель проекта конституционного суда – формирование повышения молодежи правовой культуры и уважительного отношения к основному закону страны, рассказал председатель Конституционного суда Беларуси Сергей Сивец.
12: С одной стороны, это, конечно, содержательное наполнение и реализация конституционной нормы об интеллектуальном развитии молодежи, использовании потенциала молодежи в интересах общества и государства. А с другой стороны, как уже неоднократно говорил глава государства, идет смена поколений. И в самое ближайшее время многим из этих ребят предстоит непосредственно участвовать в управлении делами общества и государства, нести ответственность за эволюционное и безопасное развитие нашей страны. И, конечно, вот это глубокое погружение в основы конституционализма, изучение основополагающих институтов конституционного права, но это все то, что, собственно, придаст определенный уровень сопричастности и соответственности за развитие нашей страны.
1: Проводить такие занятия планируется несколько раз в год. Содержание уроков будет зависеть от пожеланий, интересов участников школы. Главная цель таких занятий – воспитание в молодых белорусах гражданственности, патриотизма и уважения к настоящему и будущему страны. Вступительная кампания в Беларуси в самом разгаре. Результаты централизованных экзаменов станут известны уже с 8 июня. Узнать их можно будет онлайн в личном кабинете участника централизованного экзамена или бесплатно через СМС-сообщение. Как уточнил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов, СМС с результатами ЦЭ будет содержать только информацию о предмете, балле и номере бланка. Следует проверять адрес отправителя. Сообщение от РИКС приходит от адресата rix.by. Также сообщение не должно содержать никаких ссылок. Если же СМС выглядит похоже, но пришло с незнакомого номера или со ссылкой, переходить по ней ни в коем случае нельзя. Госреестр репетиторов планируют создать в Беларуси. Таким образом, Министерство образования решит две ключевые задачи. Первая – это обеспечить родителям объективное представление о специалисте. Они смогут убедиться, что у него нет законодательного запрета на работу с несовершеннолетними. А вторая – свести к минимуму случаи, когда услуги учителя-дефектолога, логопеда или сурдопедагога оказывают люди без профильной квалификации, рассказала директор Департамента контроля качества образования Министерства образования Беларуси.
13: Для того, чтобы обеспечить полную и объективную информацию для родителей несовершеннолетних детей о том, что лица, которые являются самозанятыми, не имеют ограничений на работу с детьми, Министерство образования вышло с инициативой о разработке и создании такого реестра для лиц, осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность по обучению детей. Они, конечно же, в стране учтены, они подают соответствующие уведомления в налоговые органы, но общей информации для родителей о том, что эти люди не имеют ограничений на работу с детьми, на сегодняшний день такой объективной информации нет.
1: Внедрение реестра означает смену правил для всего рынка. Учитель перестает быть анонимом в мессенджере и становится частью официальной государственной системы. Реестр будет содержать фамилию, имя, отчество специалиста, его место жительства, конкретный профиль деятельности и сведения о полученном образовании. Академический белорусско-китайский словарь разработали сотрудники Республиканского института китаеведения имени Конфуция Белорусского государственного университета. Издание подготовлено в рамках государственной научно-исследовательской программы института при участии сотрудников Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Института языкознания имени Якуба Колоса Национальной академии наук Беларуси. Словарь состоит из 965 страниц, включает более 30 тысяч слов и фразеологических выражений современного китайского языка с их аналогами на белорусском языке. Кроме того, в словарь вошли общеупотребительная, разговорная лексика, научные, технические, медицинские и социально-политические термины. Также издание включает транскрипционную таблицу для передачи китайских слогов на белорусский язык. Словарь предназначен для широкого круга пользователей, преподавателей, студентов, переводчиков, специалистов в области туризма, науки и культуры. Он будет способствовать межкультурному взаимодействию, поддержке образования, научных исследований и развитию деловых связей между Белоруссией и Китаем. И на этом у меня все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Яна Цидик. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.
14: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Политпривет на Альфа-радио.
1: В США придумали, что якобы китайский чеснок выращивается в сточных водах и при эксплуатации труда. Сенатор от Флориды попросил американские ведомства провести расследование и выразил обеспокоенность в связи с импортом чеснока в США. Об этом песня группы «Голос из места».

0: Политприпев. В понедельник, среду и пятницу в 20:45 на Альфа-Радио.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске, Бресте и Гомеле плюс 20-22, в Гродно и Могилеве плюс 21-23, в Витебске 22-24 градуса тепла. По всей стране без существенных осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. «Хроника событий. Среда».
1: 16+.
2: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
2: Актуальные вопросы двусторонних белорусско-российских отношений и международная повестка. Президенты Беларуси и России провели телефон.

0: разговор. Спортивная тематика, бизнес и культура. Александр Лукашенко встретился с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным. Дни ритейла в Минске и белорусско-казахстанский форум «Белагра-2026» продолжает свою работу. Белорусско-оманский бизнес-форум прошел в Минске.
1: Что происходит?
0: Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Его главной темой стали актуальные вопросы двусторонних белорусско-российских отношений. Затрагивался вопрос организации и проведения 13-го форума регионов Беларуси и России, который состоится в Минске и Минской области. Главы государств обсудили и международную повестку дня, обстановку в регионе. Также в числе тем торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ. Сегодня Александр Лукашенко встретился с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным. Он родом из Беларуси, и глава государства, приветствуя гостя, заявил, что он приехал на родину. Президент отметил важную спортивную составляющую в жизни и карьере Дмитрия Мазепина. С 2024 года он возглавляет Федерацию водных видов спорта России. Александр Лукашенко предложил обсудить перспективы сотрудничества. Некоторые подробности состоявшегося разговора Дмитрий Мазепин рассказал журналистам. Прежде всего, гость отметил, что прибыл в Беларусь как руководитель Федерации водных видов спорта России и как вице-президент Олимпийского комитета России. По его словам, проводится большая совместная работа по возвращению всех спортсменов на международную арену с флагом и гимном. Еще одна тема связана с бизнес-сотрудничеством. Дмитрий Мазепин является акционером компании «Уралкалий». Также он рассказал, что предложил Александру Лукашенко в следующем году привезти в Беларусь спектакль Московского театра Олега Табакова «В списках не значился» в постановке Владимира Машкова. Это масштабный военно-патриотический киноспектакль по мотивам легендарной повести Бориса Васильева.
1: Это важно.
0: В Минском международном выставочном центре продолжает свою работу 36-я международная специализированная выставка «Белагра-2026». Это крупнейшая демонстрационная площадка передовых достижений агропромышленного комплекса, современных технологий в сельскохозяйственном производстве, новейшей сельскохозяйственной техники, продукции перерабатывающей и пищевой промышленности. Тематика разделов охватывает практически все отрасли АПК. Экспозиция объединила лучшие разработки от более чем 570 компаний из 12 стран. Подготовлена основательная деловая программа. Сегодня продолжились дни ритейла в Минске. Также прошел форум «Беларусь-Казахстан. Сотрудничество и перспективы», на котором научно-исследовательские предприятия и главные флагманы сельхознаправления обсудили перспективы сотрудничества. Казахстан входит в тройку основных торговых партнеров Беларуси. Страны стремятся к уровню товарооборота в 1,5 миллиарда долларов. С начала года Беларусь и Казахстан на 26% нарастили темпы сотрудничества. Развивается взаимодействие по различным направлениям, от передовых научных технологий до обмена опытом в производстве сельхозтехники. Об этом заявил чрезвычайный полномочный посол Казахстана в Беларуси Тимур Жаксылыков.
2: У нас очень хорошая динамика торгово-экономического сотрудничества за последние годы набрана. В частности, по прошлому году мы видим увеличение товарооборота более чем на 22%. Растет и казахстанский экспорт в Беларусь, и импорт из Беларуси. В нашей торговле торговля продукции сельского хозяйства занимает очень важное место. Это касается и продукции растениеводства, животноводства, но и также затрагивает продукцию сельхозмашиностроения.
1: Точка отсчета.
0: Первый день масштабного форума во время торжественной церемонии открытия «Белагра-2026» генеральный директор продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций заявил, что Беларусь играет важную роль в вопросе продовольственной безопасности. Цюй Дуньюй выразил признательность Беларуси за высокий уровень организации мероприятия, качество представленной продукции и оценил технологический уровень белорусского сельского хозяйства. Он отметил, что Беларусь зарекомендовала себя как важный крупный производитель сельхозпродукции в Восточной Европе и Евразии, играет значительную роль в региональных цепочках поставок продовольствия и вносит вклад в мировую продовольственную безопасность путем торговли и сельскохозяйственного сотрудничества. В то же время Беларусь добилась международного признания за свой опыт в сельскохозяйственной инженерии, производстве сельскохозяйственной техники и поставках технологий во многие страны, добавил Цюй Дун Юй. Также он отметил возможности для того, чтобы Беларусь могла делиться своим опытом и технологиями с другими странами. ФАО готова продолжать укреплять совместную работу в поддержке трансформации агропромышленных и агропродовольственных систем Беларуси, чтобы они могли быть более эффективными, инклюзивными, стойкими и более устойчивыми. Накануне крупнейшего агропромышленного форума с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций встретился Александр Лукашенко. Приветствуя гостя, глава государства отметил, что Беларусь играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на планете.
3: Вы для нас люди не чужие, особенно представители Китайской Народной Республики, наших друзей. Но, учитывая, что вы чиновник международного уровня, есть о чем поговорить сегодня. И то, что вы приехали в Беларусь, это, наверное, не случайно. В силу того, что наша страна играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на нашей земле. Наши возможности и нашу политику в области производства продуктов питания, технологии и обеспечения людей на нашей планете вы хорошо знаете. Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством, мы производим весь шлейф необходимой сельскохозяйственной техники для возделывания тех или иных культур. Но самое главное, мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны, их граждане имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию. Мы обучаем людей и там, и в Беларуси, и многого достигли производства продуктов питания и обеспечения граждан, ну, например, Африки, той же Африки.
0: Александр Лукашенко отметил не только дефицит продовольствия в мире, который ощущается уже давно, но теперь и минеральных удобрений, которые способствуют росту урожайности тех или иных культур. И в силу этого продовольственная проблема обостряется, сказал президент.
3: Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся нести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% всех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету.
1: Мнение эксперта.
0: Беларусь занимает значительную долю рынка минеральных калийных удобрений до четверти, а это значит, что игнорировать страну невозможно. Такое мнение высказал политолог Алексей Дермант.
4: Выключение такого игрока – это сразу же влияет на рост цен. Это означает, что растут цены на продовольствие, это означает, что растет социальное недовольство, социальное напряжение во многих государствах, которое отражается не только на этих государствах, ну там, допустим, как раньше называли, третьего мира, а все это, естественно, давлеет уже и на, собственно, Запад. Поэтому в данном случае вот эта вся цепочка логическая от производителя до, условно говоря, социальных последствий, она вынуждает, в том числе руководителей таких глобальных институтов, все-таки диалог с Беларусью вести и каким-то образом пытаться находить общий язык. И тем более мы видим, что пошли действия определенные со стороны тех же Соединенных Штатов, когда были сняты их санкции, хотя это не самые для нас важные санкции, для нас больше, конечно, бьют европейские, что блокируют логистику, блокируют выходы, в том числе ну, через европейские порты. Но, тем не менее, это означает то, что не удалось Беларусь так как-то исключить вообще из процесса переговорного и сказать, что с нами нельзя вести никаких дел. Потому что от нас, как бы там кто скептически не ставился к нашим возможностям, но, тем не менее, в данном вопросе очень многое зависит в глобальном масштабе, потому что Беларусь занимает существенную часть этого рынка.
0: Говоря о выставке «Белагра», Алексей Дермонт отметил, что это признание достижений и заслуг Беларуси. Для нас это в первую очередь возможность показать, на что мы способны. К нам приезжают из разных стран и смотрят, что мы можем предложить.
4: В этом плане, я думаю, что на самом деле агросфера, она может быть даже более стратегична, чем ВПК. Ну, понятно, оружие, оно все равно уничтожает. Все равно это куда-то в никуда уходит, да, там боеприпасы. Это важно, это тоже высокотехнологический кластер, но это все равно как бы туда, в небытие. Здесь рост, потому что сельское хозяйство – это все равно про рост, про жизнь, там, про развитие, про некую такую жизненную субстанцию. И это все-таки, мне кажется, у людей где-то в глубине души больше интерес вызывает. Тем более, когда Беларусь действительно показывает, что у нас здесь и сохранено лучше, и мы вот двигаемся всегда вперед. Не останавливаемся. Это и касается вот самого-самого современного. Во-первых, я думаю, что меняется сама философия в агросфере. Вот сейчас такая популярная идея, что еда вообще должна быть не просто вот для насыщения. Там поел там, и пошел, то есть получил частичку энергии, там, калорий. Еда должна быть как лекарство. А вот здесь, мне кажется, вообще для Беларуси открываются широчайшие возможности. То есть соединение нашей медицины, биотехнологий и нашего сельского производства, чтобы еда была полезной. Потому что почему идут нарекания к продукциям, скажем, транснациональных корпораций, в том числе сельскохозяйственной? Ну, во-первых, задают многие вопросы. Они травят ли просто людей вот химикатами, да, вот на стадии даже выращивания? А потом этот продукт, который там, может быть, воздействует на то, что болезни какие-то появляются, да, хронические или опасные. И вот это массовое производство там не всегда соответствующее каким-то нормам медицинским. Это большой вопрос. И вот здесь, у Беларуси, мне кажется, эта сфера нам крайне будет интересна, мы ее тоже начинаем развивать. Вот соединение производства, медицины и продовольствия. То есть еда как лекарство. И мы, вот то, что ставим свой бренд «Беларусь», это знак качества, это экологичное, здоровое, полезное, мы должны это и дальше культивировать. И приспосабливать это к разным регионам, потому что разные регионы, у них есть разные запросы.
0: И в завершение информация от партнеров Альфа-Радио. Концерт в День России. В программе хоровые произведения Чайковского, Свиридова, Рахманинова, Глинки в исполнении трех масштабных хоровых коллективов из Беларуси и России. Также прозвучат легендарные «Беловежская пуща», «Журавли», «Синий платочек», «Мой родный кут» и другие, ставшие народными песни. Большой зал Белгосфилармонии 12 июня для зрителей старше 6 лет. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
1: Хроника событий на Альфа-Радио.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске, Бресте и Гомеле плюс 20-22, в Гродно и Могилеве плюс 21-23, в Витебске 22-24 градуса тепла. По всей стране без существенных осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Бресте и Гомеле плюс 20-22, в Гродно и Могилеве плюс 21-23, в Витебске 22-24 градуса тепла. По всей стране без существенных осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременные дожди, возможно гроза.

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Бресте и Гомеле плюс 20-22, в Гродно и Могилеве плюс 21-23, в Витебске 22-24 градуса тепла. По всей стране без существенных осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременные дожди, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Бресте и Гомеле плюс 20-22, в Гродно и Могилеве плюс 21-23, в Витебске 22-24 градуса тепла. По всей стране без существенных осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременные дожди, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Бресте и Гомеле плюс 20-22, в Гродно и Могилеве плюс 21-23, в Витебске 22-24 градуса тепла. По всей стране без существенных осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Бресте и Гомеле плюс 20-22, в Гродно и Могилеве плюс 21-23, в Витебске 22-24 градуса тепла. По всей стране без существенных осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Бресте и Гомеле плюс 20-22, в Гродно и Могилеве плюс 21-23, в Витебске 22-24 градуса тепла. По всей стране без существенных осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременные дожди, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Бресте и Гомеле плюс 20-22, в Гродно и Могилеве плюс 21-23, в Витебске 22-24 градуса тепла. По всей стране без существенных осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременные дожди, возможно гроза.